0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Армин Ван Бюрен, Сильвер Панда, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record Remake.

Орд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Второй трек на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд. Прям с лета.

0: на Рекорде.
1: Доброе утро и всем привет. У нас 7, неровно 02 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
1: Ну что, среда, ура, привет, среда. У нас два гороскопа впереди. Рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями, конечно же. А также у нас сегодня ватафакты в двойном размере, горячие новости, все это впереди. Тему интереснейшую тоже мы обсудим, обещаем. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 29 июля 26 года. День заботы о любимых людях сегодня.
2: Ну, прекрасно.
1: Это все, что ты можешь сказать о любимых людях,
2: а
1: да?
2: А что здесь еще можно сказать? Ну, в принципе, позаботьтесь о тем.
1: Ну, пожелай что-то, кроме счастья, здоровья, ну, честное слово.
2: А что тебе еще надо? Если ты счастлив, то ты здоров. Если ты здоров, то ты счастлив.
1: Международный день тигра сегодня. Ай, 16 лет как празднуется. Ну, что тигры, ну...
2: Ну, 16 лет назад, что, презирали?
1: Нет, просто не замечали, наверное.
2: Ты полосатый, лохматый, пошел отсюда. Только лев имеет право.
1: День поворачивания налево сегодня.
2: Так,
1: на дороге, на дороге, ребят. За семейные ценности.
2: Вот так ты по кругу вернешься обратно.
1: Зацикленный, да, получается, да, такой период такой. День персика. Сегодня это который волосатый фрукт, да?
2: Это еще и киви может быть волосатым фруктом.
1: Согласен, согласен.
2: Но все-таки давайте так, если есть возможность, купите сегодня персик.
1: День спиртоносного дерева.
2: А, есть такой, действительно, его сок, он такой, как спирт.
1: Международный день губной помады. Девочки, с праздником, воспользуйтесь сегодня. Международный день разбитого сердца. Вот какой сегодня грустный, может быть, для кого-то день.
2: Сердце океана.
1: Mm-hmm.
2: Это которое выбросила бабулька в море.
1: Ну, я вообще до сих пор не понимаю этот фильм. Как, зачем?
2: Что? Ах ты, а ты хотел такое? Я запомнил, где это, я доплыву.
1: Я думал. А есть же альтернативная концовка этого фильма, ты в курсе?
2: Где она кутит на эти бабки?
1: Нет, нет, оказывается. Кэмерон снимал же или кто это?
2: По-моему, да.
1: В общем, он снял альтернативную концовку. И она только недавно стала доступна. Это не ИИ. Она сначала дала потрогать это сердце океана тому самому моряку, который это искал, самому главному. И потом все равно выкинула.
2: Ах ты, ты.
1: Да, да, да. То есть она типа, чтобы он еще что-то осознал.
2: А слышал теорию такую, что на самом деле Джек выжил.
1: Так.
2: Вот, поэтому он не любит, ну, в принципе, не любит воду и стал очень богат, потому что там нашел какие-то бабки, неважно. И потом это переливается в фильм «Великий Гэтсби», потому что фильме он ненавидел воду.
1: Это прям вообще какая-то фантастика. Это день смузи еще сегодня у нас, друзья, поэтому стоит что-то выпить. Ну что, на рубрику «Я в эфире» голосовыми сообщениями. Что-то зацепило тебя? День разбитого сердца, например.
2: Какое вы сердце? Бычье!
1: Какое вы сердце? Либо день поворачивания налево, выбирай, либо международный день тигра.
2: То есть фрукт тебя не устраивает.
1: Какой вы...
2: Нет, давай так, какой вы зверь?
1: Это из того самого фильма?
2: Да, какой ты зверь.
1: Какой вы зверь сегодня голосовыми в чат мобильного приложения Рекорда нам запишите и почему. Разминаемся, голосовые связки тоже разминаем. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 29 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное.
1: Тельцы, сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели.
2: Близнецы, сегодня суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься за облачных высот.
1: А раки, в обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в лес.
2: Львы, сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к окружающим.
1: А девы, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве.
2: Весы, сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, забыв про свои нужды.
1: А скорпионы, умерьте вашу щедрость, ибо вас используют самым беззастенчивым образом.
2: Стрельцы, ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
1: Козероги, почувствуйте сегодня себя хозяином вселенной.
2: Водолеи, сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы уверены в своем выборе.
1: Рыбы, вам сегодня просто необходимо использовать на всю мощь ваше воображение. Всем хорошего дня, друзья.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня тема, какой вы зверь по этим утрам. Почему?
2: Не-не-не, звер.
1: Это для тех, кто смотрел этот фильм. Какой вы звер, какой вы зверь. Записывайте голосовыми в чат мобильного приложения Рекорда. Так, значит, в сети вирусится пост о том, что кошачьи консервы вкуснее обычных паштетов и всего, что... Всего, что придумано для человека в принципе. Девушка одна заявила, она поделилась своим наблюдением. Она говорит, это просто психологический барьер, ребята. И это единственная причина, почему люди не едят корма для животных. Это просто стереотип, она говорит. А по ее словам, по вкусу они значительно превосходят человеческие аналоги из магазинов. Главный лайфхак и наблюдение из поста, кому надо, вдруг пригодится, да? Кошачий корм нужно немного подслаивать, обязательно добавлять соль. Она поделилась своими наблюдениями, да? Так. Запах заваренной лапши быстрого приготовления точно такой же, как у свежеоткрытой банки корма любого, она сказала.
2: Так она много попробовала.
1: А там еще и мясо, да, да. Соус подслаивать обязательно добавлять. Соль, она поделилась своими наблюдениями, да. Так. Запах заваренной лапши быстрого приготовления точно такой же, как у свежеоткрытой банки корма любого, она сказала.
2: Так она много попробовала.
1: А там еще и мясо, да, да. Соус терияки перекрывает вообще все, вот.

0: звучит очень вкусно. Вот ты берешь, допустим, паштет, ну, обычный, да, это написано. Утиная печень. Гусиная потроха. Ой, фу, какая мерзость. А там нежный ягненок в сливочном соусе. Ну, реально, там для кошек такое описание, что хочется облизнуться. Но, по сути, это кошачья еда.
1: Ну, конечно, но все равно же оно и воняет мерзко, и выглядит точно так же.
0: Выглядит вообще отвратительно, я не знаю. Единственная кошачья еда, которая выглядит вкусно, это то, что ты ему даешь со своего стола. Но их нельзя кормить со своего стола.
1: Ты сказал.
0: Но, не, в принципе, можно, но желательно покупать специализированную еду, что для...
1: Ты представляешь, ты приходишь домой, например, встречаешься с такой девчонкой, приходишь домой после уставшей, после рабочего дня, она тебе не то чтобы там какую-то карбонару, да? Любишь карбонару?
0: Карбонара отлично.
1: Все, отлично. Любишь карбонару, а там кошачья еда вместо бекона и сливок. Стасик, я люблю себя, вот еда.
0: Это же так полезно. А ее кот сидит и жрет мою карбонару.
1: Вот это уже обидно.
0: И он такой, перфекто, карбонару.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Китай обсуждают возможность сделать безвизовый режим между странами постоянным. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Сейчас граждане двух стран могут ездить без виз до конца будущего года. По словам дипломата, в 2025 году взаимный турпоток превысил 3 миллиона поездок, а в первом квартале этого года вырос еще на 50% по сравнению с прошлым годом. Ситуация с ударами беспилотников по складам Wildberries находится на контроле правительства, заявил Дмитрий Песков. По его словам, решение о государственной помощи компании пока не принято. При этом пресс-секретарь президента высоко оценил решение Wildberries поддержать продавцов, чьи товары пострадали в результате атак. На Дальнем Востоке полиция ликвидировала 7 салонов, где под видом массажа оказывались интимные услуги. По данным МВД, заведения работали во Владивостоке и Хабаровске. Задержаны 10 человек, включая предполагаемых организаторов, двух предпринимателей и бухгалтера. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Самое время послушать ваши голосовые в прямом эфире. Сегодня тема «Какой вы зверь?». Да, начнем, пожалуй, с Евгения. Какой же он зверь интересный?
3: Доброе утро. А я Вуди Вукпекер.
2: Ну, это зверюга был, конечно.
4: Ну, жестко. Моржа там, конечно, накидывал.
2: Кошмарил каждый день, согласен. А Юлия, например, сегодня пингвиненок Лоло из мультика. Знаешь такого?
4: Я знаю. Был такой.
2: А Леон, я злой ужасный серый волк, я в поросятах знаю толк, он написал.
4: Так, значит, любишь дуть на дома. Понятно, занимаешься сносом ветхого жилья. Ну, полезный человечек.
2: Алинусик.
5: Доброе утро. Вообще, мой мужчина называет меня моя львица. Но, возможно, я жаба, которая всех душит.
2: Да нет, почему? Если мужчина называет тебя львицей, значит ты львица.
4: Да, все, прими себя.
2: Верь своему мужчине, прежде всего. Это самое важное.
4: Сделай и в путь. Мне кажется, это лозунг для льва.
2: Отлично вообще. Евгений.
6: Доброе утро, вейкаперы. Я, наверное, все-таки сегодня лев, потому что у меня сегодня день рождения.
2: Ой, ну конечно, с днем рождения, Евгения. Ну, как мы иначе можем-то не поздравить? По гороскопу львы же, да, сейчас празднуют день рождения? Или ты не в курсе?
4: Я не слежу за этим делом. Если я начну за этим следить, то можешь понять, что что-то не так у меня.
2: А можешь начать за этим следить?
4: Зачем? Что у меня
2: мне,
4: что-то
2: мне не... кажется, ты был бы прикольным астрологом.
4: Я вот... Так, интересно.
2: Идея закралась, да?
4: Да.
2: Закралась в голове.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: В России начали обсуждать отдельный тариф на такси «Женщины-водители». Он так будет называться. Авторы идеи предлагают выделить их в отдельную категорию по аналогии с детскими или бизнес-тарифом, которые уже есть, кстати. Предполагается, что это сделает поездки комфортнее и безопаснее для пассажирок, прежде всего. Вот. Правда, такой формат, скорее всего, будет дороже, что тоже обещают. Одна из девушек, да, просто в сети завирусился пост, как откуда это начиналось. И она говорит, да давайте сделаем девчачий тариф, нам будет так гораздо спокойнее. Как будто бы они друг дружке не угрожают, да, вообще?
1: Чтобы девочки ездили с девочками?
0: Да, чтобы девочек возили только девочки. Вот такая история. Ну, инициатива, почему бы и нет? Да, девчонки захотели, а почему бы и нет, как это обычно бывает?
1: Зачем? Ну, представь, что ты ждешь девушку, она идет с другой девушкой. Они там по дороге поссорились. Ой, да что ты такое несешь? Да твой парень такой-то. Вот они уже сидят в баре, поют караоке. Ты, алло, ты где? Я в такси. Там натикало.
0: Да, кстати, есть прикольная штука у этого всего движения, да, скажем так, что девушки в такси пойдут работать, их еще больше станет. А, это тоже как дополнительные рабочие места. Ну, инициатива как будто бы больше плюс, чем минус. Минусов-то я вообще не вижу, если
1: А честно. Девочки не боятся идти работать в такси?
0: Не знаю, вот это мы узнаем, если этот тариф ведут. Ну, видимо, ведут пробный, наверное, в больших городах прежде всего, а потом уже распространят далее.
1: Не, ну если там будет отдельный пункт, что вот вызвать женское такси, то тогда я, наверное, сразу от него откажусь.
0: Ну, подожди, а если...
1: Если он будет дороже, естественно.
0: А если вот я парень, и я хочу прокатиться, чтобы меня отвезла девчонка?
1: Не, пожалуйста.
0: Не, я, наверное, не смогу так сделать.
1: Почему?
0: Мне кажется, они же тоже поставят в настройках. Девочки возят только девочек.
1: Смотри, есть же сейчас какой-то там эконом, комфорт, комфорт плюс бизнес, и там будет симпотная, так себе красотуля! Там про... У нее вот это зеркало заднего вида, оно чуть побольше, чтобы ты мог ехать и любоваться.
0: Да, плата 5500, да?
1: Да, она говорит, типа, на переднее сиденье стоит на 500 рублей дороже.
0: Ну, начнется опять трата денег какая-то. Они здесь придумали это все. В общем, мы не это будем обсуждать. Ну, я бы эту историю точно рассказал, как я проехал с девушкой-таксистом. Например, ни разу, кстати, меня в такси не везла девушка.
1: О, меня возили.
0: Классно, понравилось тебе?
1: Слушай, вообще ноль на Рикани, молодцы.
0: Ноль, молодец. Ваша история, связанная с такси. Такая у нас тема обсуждения на ближайшие 2 часа, так точно. Водители тоже подключаемся. Все, что происходит у вас в такси, нам интересно. Со стороны водителя, как это выглядит. Может быть, необычный водитель какой-то вас вез. Может, вас сладостями кормили всю дорогу. Истории какие-то интересные рассказали.
1: Может быть, обещания какие-то.
0: Лайфхаки, да. Может, вы поссорились вообще с водителем.
1: Может быть, вы совместный бизнес начали, потому что это так для души у него.
0: Может быть, вы теперь семья вообще. Кто его знает?
1: Причем тебе везет какой-то мужик. Он такой, брат, ты брат? Брат?
0: И все, и началось. Открыли свою автошинку, автомойку и поехали.
1: Нормально.
0: В общем, ваша история, связанная с такси. Обсуждаем, пишите их в чате мобильного приложения Рекорда, голосовыми тоже и в нашей соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: 8.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение Рекорда установите себе обязательно. Оно вам совсем скоро пригодится, а мы обсуждаем вообще такси, да? Истории из такси. Нам вот что интересно этим утром.
1: Что такого происходило?
0: Много водителей, мы знаем, с нами прямо сейчас на связи. Интересные истории, конечно же, будем созваниваться, выводить вас в прямой эфир. Сегодня такая движуха, интерактивная у нас с вами. Вот правильно Борис отметил. Доброе утро, говорит, ребятки, у нас на городских автобусах водителями девушки работают тоже. Да, он в большинстве своем, но такси это другое.
1: Такси
0: да?
1: Совершенно другое. Там атмосфера. История. Хотя некоторые водители автобусов, это не девушки, думают, что они водят спорткары.
0: Да? Ты как человек, который постоянно на общественном транспорте,
1: там,
0: да?
1: Вот я езжу на одном автобусе, там настолько дерзкий водила. Мы выезжаем с крайнего... Мы выезжаем с поворотного ряда, который идет направо.
0: Поворотный ряд. Мне нравится, как ты называешь это, поворотный ряд.
1: Поворотный ряд — это который...
0: Рассказывай.
1: Короче, мы выезжаем с ряда, который только направо, мы выезжаем влево.
0: Так.
1: Потому что мы можем. Мы автобус, мы это сделаем.
0: Потому что габариты позволяют, я все рассчитал.
1: Он такой, да кто меня не пропустит? Решает он, и мы поворачиваем.
0: Сразу обозначим, мы про такси.
1: Да, мы про такси.
0: Вот Маруся написала, я девушка, работаю в такси. Уже хорошо. И нет, говорит, не страшно. И девушки многие отмечают, что женским полом спокойнее ехать. То есть, это инициатива, которую мы обсуждали, да? Девушки-таксисты возят девушек-пассажирок. Достаточно рабочие. Интересно, а что с мужчинами-то страшного? Вот Маруся бы написала несколько историй тогда. Интересно, как ведут себя тогда мужчины с женщинами-водителями? Мы же не знаем ту сторону.
1: Может, иногда пристают? Хотят познакомиться?
0: Хотят познакомиться, наверное. Вот это самое актуальное. Там начинаются вопросы, а почему такая красивая и в такси?
1: Слушай, я опаздываю, все нормально.
0: А не надо ли вот эту запаску поменять?
1: А вашей маме таксист не нужен?
0: А у меня конфеты есть. Хотите?
1: Это другой человечек. Конфеты
0: не угощаю. Маруся вот опять же пишет, в Москве многие удивляются, когда я приезжаю.
1: Потому что никто не вызывал.
0: Русский водитель, говорит, еще и девушка. Ну, классно, классно.
1: Не, молодец.
0: А, еще есть от нашей слушательницы, я так понимаю, ехала на косплей-фест в такси, уже в косплее. Эмилия из Геншина. Стас, ты, наверное, понимаешь эти заклинания.
1: Я знаю игру, но не знаю, кто это.
0: Вот середину поездки узнала, что водитель, организатор вообще одного из фестивалей, где я выступала за месяц до этого и заняла второе место. Он сказал, что у меня прогресс. Видите как? А мы всегда смеемся над этим. У меня свой бизнес. Вот подтверждение того, что есть свой бизнес у человека.
1: А что, смотри, он проводит специальными мероприятия на подольше делают,
0: так.
1: Ну, там, после 12, а потом такой невзначай, а вот и такси. Нормально.
0: Косплей, да. А продолжаем обсуждать, друзья. Пишите ваши истории, связанные в такси и с такси, в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Ну что, читаем ваши истории с такси. Ок, сообщений у нас в большом количестве, друзья. Спасибо вам большое, пишите еще. Димка рассказывает, папа таксовал еще с начала 90-х, более 30 лет, и историй у него было куча. 30 лет, представляешь, сколько там? Там можно писать мемуары за 30 лет в такси.
1: А можно школу открывать лучшего такси.
0: Реально, водители, задумайтесь, это же прям блог свой вести. Вообще нормальная история, дополнительная монетизация. Причем некоторые так делают. Один раз он вез девушку, в общем, на море. Она была с грустным депрессивным настроением. Приехали на побережье. Попросила папу подождать ее минут 10 приблизительно. Она погуляет по побережью и поедут обратно якобы. Он вышел покурить и видит, что она пошла топиться в море. Такая история. Он кинулся ее спасать, вытащил, вызвал скорую и сдал ее им. Оказалось, ее бросил парень, у нее отчаяние, боль и так далее. Вот представляешь, ты водитель такси и участвуешь в подобных штуках вообще.
1: Да, ну, решаешь судьбу человека.
0: Это с одной стороны, да, ты должен довести из точки А в точку Б. А еще и человечность надо ко всем проявить, но да, это же замечательно.
1: Но тут претензия к девочке. Во-первых, зачем ты это делаешь? Во-вторых, так сказала...
0: А к бывшему ее не будет претензий?
1: Ну, стоп, мы же не знаем, почему он ее бросил. Это отдельная история. Вот, вопрос в том, что ты сказал, подождите меня минут 10. Она так сильно верит в реинкарнацию, что я понять не могу.
0: Залетает стрекозой потом.
1: Ну, да, такая.
0: А в общем, Александр, я водитель такси. Не нравятся пассажиры, которые просят доехать побыстрее, а потом ставят оценку плохо и пишут опасное вождение. Не, ребята, ну реально, зачем вы тогда так делаете-то? Александр, красавчик, претензий нет. Ехала одна на междугороднем такси домой, Полина рассказывает, а таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу тогда, что водитель приставал, он мне не поверил, не заступился, хоть ему сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
1: А, то тут проблема, ну, в двух...
0: Здесь скорее, да, не про такси пост, а про, да, Виталика. Эх,
1: знаешь,
0: ты.
1: Виталик.
0: Виталик с Полинкой, который был, знай, ну что ж ты, Виталик.
1: А как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Такой, да не, я приставал.
0: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
1: ну,
0: Виталик.
1: Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
0: Леща так ответил, так, Виталик, вреди в себя.
1: Ты что?
0: Меня.
1: Докажи меня!
0: Так, Юля пишет. Вез нас с подружкой. Как-то молодой, симпатичный таксист. Мы познакомились. Он, оказывается, оперный певец. И всю дорогу он нам пел. А мы ему аплодировали. Пел вообще супер. Вот я люблю интерактивные такси. Я ни разу не попадал в интерактивное такси. Вот как Юля, например, с подружкой. Очень бы хотелось.
1: Я себе представил, что таксисты, которые вот обладают определенными талантами, хотят, ну, немножко похвастаться, то есть, ну, удивить пассажиров, и ты вот едешь в определенный момент. Поет прекрасно, допустим. А это такой говорит, и я рисую шаржи.
0: Достал мольберт, пофигу на дорогу.
2: Руль откинул, да?
3: Рекорд. Реклама.
4: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
5: Хотите надежный автомобиль для карельских дорог? Внедорожники Havail Pro сочетают комфорт и практичность. Они готовы к любым испытаниям. В июле в дилерском центре Комоторс выгода до 200 тысяч рублей по программе Trade-in. Успейте выбрать свой Havail. Комоторс, Лесной проспект, 55.
6: Выгода 200 тысяч рублей предоставляется по программе «Лояльный трейдинг» на модели Havail H3 и Havail H7 2026 года производства. Предложение ограничено и действует с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Мужики, а у вас какой ТВ?
8: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
9: У меня антенна. Каналов маловато.
7: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
10: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
11: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
12: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
13: «Спот»

0: ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
1: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
2: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
1: Dance лето! На рекорде. Dance. Yeah!

0: А сейчас просто необходимо открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра». Если вы хотите оказаться в прямом эфире, рассказать нам историю про такси и, конечно же, забрать приз от вейкаперов. Ждем! Случайным образом выберем кого-то из вас. А пока обсуждаем ваши истории из такси. Что же там происходило? Ленуська пишет: я лет 5 назад ехала с таксистом, и он предложил в дороге поиграть в какую-то викторину. Отвечать на вопросы нужно было. Типа, если отвечу правильно, то будет скидка 100 рублей. Но я представила, что будет, если я отвечу неправильно, потому что мы этого не оговаривали, и мне было тревожно, если честно. Просто тогда я была с башней, это сейчас я без башни. Тогда я отказалась в итоге. А представляешь, что было такси, вот то самое шоу на ТНТ с Алексеем Куличковым?
1: А, ты даже помнишь, как его зовут?
0: Я сейчас разблокировал всем воспоминания.
1: Ничего себе.
0: Потолок загорается, вот это шоу такси с Алексеем Куличковым.
1: А представляешь, едут, и она везде правильно отвечает. Он говорит: вы приехали? Говорит: не, мне дальше. Просто поменяла то, что зовут.
0: Я сейчас разблокировал всем воспоминания.
1: Ничего себе.
0: Потолок загорается, вот это шоу такси с Алексеем Куличковым.
1: А представляешь, едут, и она везде правильно отвечает. Он говорит: вы приехали? Говорит: не, мне дальше. Просто поменяла точку, чтобы заработать денег.
0: Вообще класс.

0: Добрый таксист записал нам голосовые сообщения. Послушаем.
1: Вейкаперы, доброе утро. Доброе утро, страна. Работаю в такси уже больше 4 лет. И историй было много всяких. Но самое забавное, это как удивляются люди тому, что я их отказываюсь вести. По разным причинам. Стараюсь не объяснять, чтобы никого не унижать, не зацепить там как-то и так далее. Но если вы ведете себя отвратительно, если вы просто некультурный человек, который, садясь в машину, зимой не отряхивает ноги, то вы просто идете дальше пешком. Я вас не повезу. Вот так вот принципиально. И добавлю, а в летний период люди, которые едут с пляжа в мокрых штанах, трусах и всем остальном, блин, переоденьтесь, елки-палки, разве это так тяжело сделать? Вы садитесь своей мокрой попой, а потом другой пассажир садится в вашу лужу.
0: Позиция, да, нужно быть покультурнее в такси, все-таки водителю еще дальше работать, правильно?
2: А представляешь, он везет кого-то, пассажир выходит, мокрое сиденье, он говорит, ну могла бы переодеться, или мог бы переодеться, он говорит, так я не купался. Просто очень опасно водить.
0: Просто так быстро ехать.
2: Не, ну это правильно, да. Уважать место, где ты едешь, тоже надо. Ну там отряхните ноги, да.
0: Ренат пишет, ехал с таксистом в полной тишине. И в какой-то момент водитель. До чего страну довели? И тут я понял, вечер перестает быть томным.
2: Так должно быть. А у вас брата в Москве, нет, случайно? Какой брат? Что ты мне рассказываешь?
3: Вейкаперы на рекорде.

0: искусственного интеллекта, а VPN и прокси серверов при совершении преступлений станет отягощающим обстоятельством. По его словам, норма будет применяться прежде всего к преступлениям, где технологии являются основным инструментом, например, при кибермошенничестве. В России начали дорожать электромобили и гибриды. По данным участников рынка, дилеры массово отменяют скидки на такие автомобили из-за резкого спроса. По ряду моделей уже возник дефицит, в том числе на российские валют iJoy и iSpace. Эксперты связали повышенный интерес к электрокарам и гибридам с ситуацией на топливном рынке. Канадский политик Билл Оливер во время выступления случайно зачитал подсказку от нейросети, не заметив ошибку в своих заметках. Член законодательного собрания провинции Нью-Браунсвик вслух произнес фразу «Вот более естественная связанная версия этого раздела, которая читается как законодательная речь, а не как набор кратких тезисов». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: секунданты.
1: Играем сегодня с Игорем. Игорь, привет.
2: Здравствуйте.
1: Из какого ты города? Игорь. Игорь!
2: Да-да-да, алло, здрасте, да-да-да. Чуть-чуть связь пропала.
1: А, ну бывает. Игорь, из какого ты города?
2: Таганрог.
1: А, отлично. Есть у тебя какая-нибудь история из такси?
2: Была одна история. Получается так, что ехал на вот такси после работы вечером поздно домой. И случилась такая маленькая легкая авария. Вот, по вине другого водителя, то есть не моего, пришлось пересесть в его другую машину, и буквально метров через 500 случилась еще одна авария. Пришлось вызвать третью машину и, наконец-таки, спокойно заехать домой.
1: О, ничего себе.
2: Вот такая история была.
3: Кто-то не хотел, чтобы ты попал домой. Это заговор.
1: Может быть, дело в тебе было, Игорь, на, не в водителе. Отвлекался, сидел такой, давай, пообщайся.
3: Нет, представляешь, водители боролись за то, чтобы довести Игоря, и поэтому подстраивали
1: аварию. Возможно. У нас игра. Прямо сейчас, Игорь, тебе нужно будет отправиться куда-то там, мы придумаем куда, и дадим тебе букву. И на эту букву тебе нужно будет 5 предметов накидать за минуту. Важно, эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Это, как мы выяснили, это могут быть не только предметы, да?
3: Да,
1: что-то и одушевленное на здоровье. В общем, ситуация какая у нас?
3: Ты отправляешься на собеседование.
1: На собеседование идешь, а буква?
3: Пусть будет «Т».
1: «Т» – Тимофей.
2: Буква «Т».
1: Да, минута, ага. Тимофей, предметы или не предметы. Ты готов?
2: Да, давайте.
1: Тогда поехали, минута начинается.
2: Ну, смотрите, можно будет взять с собой тетрадку. Ну, мало ли там что-нибудь надо будет с собой писать. Допустим, табуретку вдруг в кабинете у вот начальника не будет.
1: Мало ли.
2: Правильно, ну, пригодится, да. Допустим, тубус, туда сложить какие-нибудь бумаги. Тоже правильно, можно.
1: Правильно.
2: Термос, вдруг собеседование будет долгое, подойдет. И что-нибудь еще на букву «Т». Сказка была. Даже не знаю, что можно такого придумать на «Т» для собеседования.
1: Да давай, бери что-нибудь.
2: Тарелку надо будет, перекусить с собой, взять пару бутербродиков, так что подойдет.
1: А вдруг там вообще шведский стул, да, тарелочка пригодится.
2: Зато вот как бы своя.
3: Я послушал предметы, которые хочешь ты взять. Ты идешь на собеседование на трудовика.
1: Тубус, да.
3: Чертежами. Тетрадка, чтобы он мог забить. И табуретка. Смотрите, я могу.
1: Ну, устроился и с игрой справился. Здесь без сомнений вообще. Игорь, тебя поздравляем. Приз твой, привет передавай. Кому хочешь.
2: Я работаю поваром, поэтому привет всем работникам общепита, которые слушают ваше радио. Оно прям заставляет работать более весело и интенсивно. Так что, ребята, всем привет, всем хорошего рабочего дня, всем удачи.
1: Круто! И мы присоединяемся, заставляем вас работать. Вейкаперы, забирайте у нас призы.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: О погоде в северной столице. Плюс 19, небольшая облачность. Все так же максимальная температура сегодня плюс 23. И будет на протяжении всего дня облачно. В конце дня распогодится и будет плюс 20.
1: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белое. Подробности и билеты на Радио Рекорд.
2: Новый сезон борьбы за кубок

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: Бесплатный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: А мы продолжаем обсуждать наши истории, точнее, ваши истории, связанные с такси, конечно. Вот, Михаил, то ли лайфхак это, то ли что, я не знаю. Возможно, я сейчас открою ларчик Пандоры вместе с Михаилом. Всем привет, говорит, работаю таксистом. По поведению пассажира, настроению, манерам общения, как садится, как выходит из авто, заранее понимаю, что оценка будет низкая от такого пассажира. И после поездки ставлю пассажиру 1 звезду. А нам тоже ставят оценки, если ты не знал, кстати. Смысл в том, что если обоюдно низкие оценки в обе стороны, то водителю не засчитывают эту плохую оценку, и рейтинг не снижается, но не всегда получается вычислить таких пассажиров. Бывают все-таки все такие вежливые, аккуратные, добрые, на следующий день смотришь, рейтинг снижен. Так так можно и пассажирам занизить неадекватную оценку.
1: То есть он наперед ставит плохую оценку пассажиру?
0: Если замечает, опять же, что человек как садится, по манерам, я же тебе прочитал вначале.
1: Ну, я просто подумал, что если тот поставил ему в ответ,
0: не,
1: да?
0: ну,
1: заранее.
0: Такая палочка о двух концах, конечно.
1: Это едешь, расклад на картах сделал еще заодно, там, не знаю, гадалке позвонил.
0: Возможно. Так, поехали. Светлана рассказывает. Давным-давно уезжала поздно вечером с дискотеки. Долго не могла вызвать такси, а домой очень как хотелось. Когда подъехала долгожданное такси, я так побежала к нему, что не заметила препятствия в виде цепочки шлагбаума.
1: Ой.
0: Сделав сальто, через нее подбегаю к такси, а таксист говорит: «Меня никто никогда не был так рад видеть».
1: Давайте ко мне.
0: А есть такие истории. Писал слушатель наш в чате мобильного приложения Рекорды, что предложила девушка подняться к нему просто наверх, говорит, давайте посидим, чаю попьем. Поднялись, и женаты уже 6 лет. А? Замечательная история.
1: Так вот, ей говорит, так у меня это бизнес свой. Говорит, а так. Я так свой для души. А давайте мы к вам поднимемся.
0: Вообще классно, когда люди находят свою любовь даже в неожиданных таких местах. Так, Дима пишет, еще история. Вообще в 90-е выживали как могли. Таксисты куда только не возили. Был у нас на тот момент в пригороде так называемый цыганский поселок. Туда разных ребят возили за непонятно чем. Вот пару раз, опять же, везли в машине, и человек не доезжал. Не доезжал, потому что вот по здоровью не вышло. Заканчивался жизненный путь его в такси. Как тебе еще это объяснить?
1: Ты, а как называетесь вы? Это не Харон называете случайно таксисту?
0: Это катафалк уже какой-то. В 90-е было дело. Но сейчас-то все получше. Сейчас, наверное, таких историй нет, да?
1: Сейчас нет.
0: Ну,
1: сейчас...
0: мы ждем любые ваши истории, связанные с такси, в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде. Новый трек на Рекорде.
3: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, Record remake.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Вейкаперы.
8: На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Доброе утро всем! Здравствуйте! У нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе ватафакты не пропускайте обязательно. Ну, и обсуждаем мы истории из такси, которые вы нам присылаете, да, но перед этим немного актуальных новостей. Там молодые родители нашли лайфхак, Стас, некоторые.
2: Так, я должен об этом знать?
1: Да, они говорят, берите на заметку. Пост набирает просто тысячи комментариев с каждой секунды, по-моему. Если ребенок увидел что-то в интернете и просит купить, молодые родители предлагают сказать так. Это сделано с помощью ИИ. Это ИИ, все. Такого не существует. Ребенок такой, это ИИ, тогда не хочу, я подожду.
2: А потом в садике спрашивают, а когда папа придет?
3: Это ИИ, не существует.
1: Знаешь, я понимаю, насколько наши родители были креативны. Тогда не было такой отговорки, как искусственный интеллект.
2: Да.
1: Была просто денег, нет, потом либо зарплаты, да. Но не всегда аргументы,
2: конечно,
1: почему я не получу того росомаху.
2: Всего один звук. Это щелчок ремня.
1: У тебя пожестче, да, все?
2: Да нет, ну родители как-то объясняли о том, что шли на компромиссы, находили альтернативу, что рано еще этого робота брать. Видишь, он один. Ты его сейчас заберешь, а кто вместо него останется?
1: А если читать не умеешь и считать, да, в том возрасте еще там написано, он только там с 6 лет.
2: Вот.
1: А тебе уже 11, а ты еще не умеешь
2: тут,
1: читать.
2: Ну тут, да, нужно отдать должное нашим родителям, которые придумывали, почему это тебе не... А почему у этого мальчика есть?
1: Да.
2: Скорее всего, говорили, да потому что он приемный. Мы-то тебя любим.
1: Да никто так не говорил, на самом деле. Ну, в общем, пост набирает популярность. Молодые родители, держите лайфхак.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, есть очень интересный. Оказывается, в 2014 году Итан Цукерман, его так зовут, сотрудник Массачусетского технологического института, МИТ его звали, публично извинился за то, что в 1997 году изобрел всплывающую интернет-рекламу. Он говорит: извините меня, Цукерман. Ни к чему не говорит тебе эта фамилия. Цукерман.
2: Как он извинился? Такие, ребята, прошу прощения, что это дрянь у вас вылазит.
1: Я фотку его вижу. Вот человек именно с таким лицом как раз-таки мог и придумать всплывающую рекламу.
2: Я думал, что он извинился за то, что он как Итан Цукерман из Массачусетского выговоришь,
1: университета.
2: Перед нами тоже извинись, пожалуйста. Но стоило извиниться, если честно, потому что иногда реклама задалбывает, и там не всегда все, что нужно. Но не увеличится.
1: Ну и, конечно, какой народ мог придумать всплывающую рекламу, чтобы на этом заработать, да? Только Цукерман.
2: Которая вроде бы бесплатная, но требует заработать.
1: Да. Так, на могиле Спайка Миллигана, так его зовут, это уже следующий факт, с Цукерманом никак не связан.
2: Он точно за это извинился?
1: Это британо-ирландский актер и комик вообще изначально. Он написал на своем надгробии надпись: «Я ж говорил вам, что болен». Видимо, да. То ли не лечили героя, то ли...
2: Тоненько. Возможно, он всех разыгрывал, все думали, что он придурил. А он... это очень тонкая шуточка такая.
1: Такая шутка, уходящая в века даже.
2: Интересная.
1: А в некоторых барах и ресторанах Германии, если ты не был, а ты не был, насколько мне известно, установлены шпайбекены.
2: Шпайбекены?
1: Немного другой акцент.
2: Шпайбекен.
1: Немецкий.
2: Шпайнбекен?
1: Да, примерно так. Это специальные керамические раковины, но они предназначены для того случая, если тебе очень плохо, либо ты перебрал с алкоголем.
2: Чтобы...
1: Да, чтобы не занимать место...
2: в туалете?
1: Да, ты подходишь к шпайбекену и говоришь: «Шпайбекен!
2: Вот как Ганс, наши растения не растут от этого, вот тебе раковина».
1: Ну, вообще, находка, да? Но в некоторых убрали, в большинстве своем. Говорят, пользуйтесь другими.
2: Нет, если они на виду, то есть ты сидишь за столом, говоришь там тост: «Дорогие друзья, хочу выпить за день рождения».
1: Это мобильный шпайбекен.
0: Рекорд-реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: 905-781-185-61-78, Санкт-Петербург.
1: Бум-прум-прум-пу-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Аккуратно. Мы приближаемся.
3: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
4: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг. Теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327. 06 27.

0: used to dream about this. Never thought it would end up this way.
1: Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это «Ситилинк». Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание, правильный ответ.
7: Конечно, это «Ситилинк». Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это «Ситилинк».
9: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
10: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
11: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина. 32.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: из такси. Делятся ими как пассажиры, так и таксисты. Ограничений никаких нет. Ну и, конечно, мы все в эфире просто не успеваем прочитать, поэтому на наши соцсети подписывайтесь, ВК, Телега, Макс, чтобы прочитать все эти истории. Есть очень крутые, некоторые не для эфира, но очень хорошие.
1: Я думаю, что кино можно будет снять, либо сериал.
0: Да. Инга пишет нам: ехала на работу, сломалась маршрутка, вызвала такси, машина приехала, туда запрыгнули двое мужчин. Я села, они попросили их довести до метро просто. Стали переводить мне деньги за... Есть очень крутые, некоторые не для эфира, но очень хорошие.
1: Я думаю, что кино можно будет снять, либо сериал.
0: Да. Инга пишет нам: ехала на работу, сломалась маршрутка, вызвала такси, машина приехала, туда запрыгнули двое мужчин. Я села, они попросили их довести до метро просто. Стали переводить мне деньги за оплату такси, чтобы я не платила одна. В итоге...

0: деньги через поддержку. Сумма маленькая, но все же было дело принципа.
1: О, так делать нельзя. Тебя заказали как такси, все, вези.
0: Ну реально, просто же мужики хотели скинуться, чтобы девушка не платила. Ну, история абсолютно нормальная.
1: Какая разница, сколько людей ты везешь? Ну, если это разрешено.
0: Маэстро рассказывает, однажды забирал девушку на заказ, за ней выбежал молодой человек, он долго вместе с ней выясняли отношения, несколько раз говорил, что девушка никуда не поедет, но у нее были свои решительные аргументы на этот счет, она настояла на своем, но потом по дороге заехали за ее новым молодым человеком, отвез их на вокзал, вот такие вот драмы, говорит, иногда наблюдаю.
1: О, это очень красиво. Представляешь, они ссорятся, идет уже ожидание, и она говорит, ну ладно, все, вот и решили. Он говорит, вы ничего не решили, она такая. Это, и все, и понеслась.
0: Беги от меня, я твои слезы. Мне однажды таксист елку подарил на Новый год.
1: А где он ее взял?
0: О, да неважно. Главное же поступок. Красиво. Главное же, понимаешь. Холли Грейл рассказывает. Познакомилась на Радио Рекорд, кстати, с таксистом из Ульяновска. Услугами его не пользовалась никогда. У нас батл вообще, кто больше закупит кухонной утвари. Крайняя — это чугунная кастрюля весом в 10 килограммов. Я проиграла, а он ее купил. Такая история.
1: Ничего себе.
0: Свои движухи, кстати, интересные очень даже. Сейчас ехала на такси, Яна пишет, у водителя играла очень своеобразные песни. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, братишка, мы тебя подлечим. Классика, Михаил Круг. Как можно не знать базу?
1: Ну, допустим, так.
0: Так, ну и еще другие строчки были. Здесь уже действительно неадекватные, не буду зачитывать.
1: И все бы нормально, но он начал подпевать.
0: Да, Яна говорит, доброе утро, блин, называется. Вот такая вот история произошла только что.
1: Ну, это не самое страшное, что можно услышать в такси.
0: Ну, когда напой, что самое страшное можно услышать в такси.
1: Я не знаю, там не по-русски было.
0: Друзья, обсуждаем ваши истории из такси. Пишите нам их в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
2: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония не планирует полностью закрывать границу с Россией. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине. По его словам, эстонские власти лишь сократили режим работы пограничных пунктов, чтобы уменьшить пассажирский и грузовой поток. При этом полного закрытия границы на данный момент не предусматривается. Каждый третий россиянин регулярно просматривает объявления о квартирах, которые не может себе позволить. По данным исследования, чаще всего людей интересует интерьер, планировка, цена и виды из окон. При этом полностью довольны своим жильем лишь 12% опрошенных. Каждый четвертый признался, что совсем не верит, что когда-нибудь сможет купить квартиру мечты. Пентагон начал пересмотр своего военного присутствия в Европе. Об этом сообщил замглавы ведомства Элбридж Колби. По его словам, цель реформы — добиться того, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность за собственную оборону. В Пентагоне считают, что это сделает НАТО более сильным, справедливым и устойчивым альянсом. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановки «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вос, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд. 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество. Проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Продолжаем обсуждать ваши истории с такси, что же там происходило у нас.
1: И... Ну еще бы не пообсуждать.
0: Тем более...
1: Какой-то день.
0: Да, такие замечательные.
1: Слушай, а вот бывает же такое, ты едешь в такси...
0: Так.
2: На рекорде.
1: Хочешь, поговори так с таксистом, а он музыку врубает, и не слышно его вообще.
0: И ничего не происходит, да, как
1: будто? Да, ты говоришь, выключи, он так вот выключает.
0: Да, кстати, мы узнали, как рейтинг можно свой посмотреть, нажать на аватарку просто. А вы продолжайте нам писать свои истории из такси, будем читать их в прямом эфире. Почему бы и нет, правильно?
1: Согласен.
0: Ждем ваших историй.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Так, друзья, мы вроде в эфире, да? Вейкаперы здесь, напоминаем вам, обсуждаем мы про такси, разговариваем. Скоро подводим итоги голосования. Есть еще забавные истории. В чате, конечно, почитайте. Анна пишет: доброе утро. Очень редко езжу на такси и не зря. Приехали с подругой как туристы в другой город. Дело было вечером, делать было нечего. Как обычно, начинаются все самые крутые приключения. Поехали вечером гулять по городу. И уже ночью возвращались на такси обратно. Был приятный водитель, ничего плохого в поездке не случилось. Доехали вообще с комфортом. Через пару дней звонит следователь того города и говорит: здравствуйте, вы украли телефон с подругой. Вызывает туда для дачи показаний, проверки на полиграфе. Как оказалось, прошлый пассажир такси потерял телефон в салоне такси. Когда начали проверять передвижение телефона, оказалось, что он якобы вышел вместе с нами, хотя мы даже не знали, не подозревали об этом. В итоге нас вызвали еще в наши местные органы для дачи показаний и предупредили воздержаться от поездки в тот город. С того момента вот такси не пользуются.
2: С этим таксистом особенно.
1: Ну, история такая себе. Где телефон-то в итоге, девчонки? У кого он оказался? Может, водитель?
2: Ну, а как по-другому?
1: Ну, мы, конечно, тоже следователи такие себе. Приехал во Владивосток Иван, например, вызвал такси. Там есть подставка для зарядки телефона. Я поставил телефон заряжаться и вспомнил, когда уже такси уехало. Благо, не один был, вызвали. Вот Иван рассказывал. Вот так телефоны в такси, кстати, и оставляют.
2: Ну да, надо следить за своими вещами. Уж лучше там, не знаю, пауэрбанк с собой.
1: Давайте итоги голосования подведем. Ваши истории, связанные с такси. На первом месте у нас вариант. Это в комментариях, конечно, написали. За него проголосовали. Да. Истории очень много. Читайте их, друзья, они крутые. На втором месте у нас вариант. Это узнал за одну поездку или узнала больше, чем за 11 лет в школе.
2: Есть такие. Такая, да.
1: На третьем уже, получается, месте необычный водитель какой-то попался. Вот такие итоги про такси сегодня.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
0: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Доброе утро, друзья, 10:00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Все неполадки мы стараемся устранить, просим нас понять, конечно же. Мы с вами еще час как минимум в FM-вещании, так точно, друзья.
1: Всем прекрасного начала дня и хорошей радиопередачи.
0: Да, в этом часе не пропускайте, вот факты обязательно будут. Ну и к новостям важным, актуальным. Джинсы с пуш-апом для мужчин выпустили в Калифорнии. Как это выглядит, я не буду рассказывать. Пуш-ап, конечно, не на груди мужской. Пуш-ап, конечно, чуть пониже пупка.
1: А как это джинсы могли на грудь перейти?
0: Мало ли.
1: Настолько завышенная талия.
0: Комбинезон. Ты мог подумать про комбез.
1: Мог бы подумать.
0: В общем, стройный карман, этот, рассказываю подробности, приподнимает, так сказать, твое достоинство, делает его гораздо больше, что все будут говорить, ну ничего себе ты барбос, да?
1: Ну это же неудобно. Ты в каждом магазине выходишь и говоришь, так ты что, украл баклажан?
0: Я думаю, это для юмора сделано. Ну честно.
1: Нет.
0: Ну не для того, чтобы это носить каждый день. Ну, представляешь, прихожу я на работу. Здесь вы с Анькой сидите. Я захожу в этих штанах.
1: Так.
0: Ну, уже же отличие есть. Я же так не хожу,
1: ну,
0: каждый
1: конечно,
0: день.
1: Мы же видели без штанов тебя. Ну, кого ты захочешь обмануть?
0: Вы обещали не рассказывать это.
1: Если ты зайдешь с этим пушапом, и вот, ну, будет что-то преувеличенное. Первое, что я спрошу, говорю, где мед? Ты же был на пасеке. Видно же, что...
0: Зачем?
1: Причем, куда кусали?
0: Никита, надо было рукой, да? Мне скажешь.
1: Или ты хотел кого-то поймать потом еще на это. Слушай, ну мне кажется, это нужно вот для таких выходов в свет на вечеринку, как да? Девочки тоже прихорашивают.
0: Что это за вечеринка?
1: А чтобы поймать...
0: Ну, а с другой стороны, к пушапу девчонок мы привыкли, правильно? Мы знаем, что такое существует, мы к этому готовы, мы пытаемся заглянуть заранее, правда-неправда.
1: А... На ощупь определяем. Вы не думаете, что мы пошлые?
0: А к мужскому пушапу никто же не привык. Но... Может быть, просто для нас это в новинку, мы еще тему не поняли.
1: А может быть, это и не надо.
0: Может быть, и не надо.
1: Зачем? Где старые носки подкладывать? Рассказы.
0: Да-да. Да я там тогда.
1: Да, все время рука в кармане.
2: Вы капели на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Что там актуального есть? Интересно.
2: Ну, это не актуально, но в сегодняшний праздник. Сегодня день губной помады, и много лет исполняется. И вот такие небольшие фактики. Самое простое, что в среднем женщина, которая красит губы 5 дней в неделю, съедает за всю свою жизнь 4,5 килограмма этого косметического
1: 4
2: продукта.
1: КГ помады просто
2: 4,5,
1: улетает.
2: Да?
1: 4,5.
2: Вот. Да, если у нее есть молодой человек, который любит целоваться, то и он тоже вкушает не меньше. Ну, поменьше, конечно.
1: Ну, тогда где-то он двушку, да, все равно.
2: Ну, смотря как часто сосутся.
1: Угу, это важно. Ну, понятно,
2: вот, она еще подкрашивает, да, вот. Поехали. В Древней Греции помадой пользовались только представительницы древнейшей профессии. И это не магазинные торговки.
1: Понятно. Ну, у них, во-первых, наверное, да, появилось просто.
2: Да, так они выделялись, да, потом это уже стало аксессуаром, которым пользуются все остальные.
1: Интересно, интересно.
2: Итак, губную помаду для Клеопатры делали из жуков. Оттуда доставали специальное вещество кармин. Это красный цвет. Его используют также в кондитерских изделиях. Ну, он придает красный цвет. Так вот, чтобы добыть 400-500 граммов этого кармина, египтянам нужно было уничтожить 70 тысяч жуков определенного вида.
1: Это чтобы у Клеопатры губки были алые, да? Ну, 70 тысяч жуков?
2: Да, ну не на один раз все так, что жуки такие в панике, что такое? Наша популяция.
1: У Клеопатры опять закончилась помада.
2: Да, ну вот 500 грамм, чтобы добыть, они там в толкушке их там что-то с ними делали, высушили.
1: Мы примерно процесс представляем.
2: Да, вот. Элизабет Тейлор, это актриса американская, настолько любила красную помаду, что требовала, чтобы в фильмах, в которых она играет, в которых она снимается, красные губы были только у нее одной.
1: Только у нее
2: одной? Да,
1: одной.
2: Она говорит, я хочу выделяться. Видите красный кружочек, как он двигается? Это Тейлор говорит с вами.
1: Ничего себе. А и остальные были не против, да, актеры?
2: Ну,
1: и...
2: такой вот райдер у него. А остальным, наверное, пофигу. А мужики так вообще не заморачивались над этим.
1: Да, есть такое.
0: Рекорд. Реклама.
3: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен. Я, если сменить масло, только в спот.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00. 6+.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 29 июля.
2: Овны, сегодня вам предстоит проявить инициативу в ваших отношениях.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек проявит себя как очень разумное, мыслящее и понимающее вас с первого слова взгляда существо.
2: Близнецы, звезды утверждают, что сегодня демонстрировать любимому человеку свою самодостаточность более чем неуместно.
1: Раки, сегодня вам стоит поделиться вашими сомнениями с вашим любимым человеком.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек будет ревновать вас к вашему хобби или работе.
1: Девы, в этот день вы услышите от кого-то неблагоприятный отзыв о вашем любимом человеке.
2: Весы, сегодня вы не самый общительный человек и не хотите им быть, но этого и не надо делать, достаточно 1-2 сообщения.
1: Скорпионы, сегодня вашей второй половинке будет трудно понять, чего именно вам от нее надо.
2: Стрельцы, в этот день судьба благосклонно согласится на выполнение одного вашего желания.
1: Козероги, да вообще какая разница, что вас с вашим любимым человеком ждет впереди, не задумывайтесь.
2: Водолеи, сегодня вам предстоит задуматься о вечном, и все это произойдет с подачи вашего любимого человека.
1: Рыбы, вам же сегодня будет очень весело в компании вашего любимого человека и его друзей, что тоже важно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что украинские спецслужбы массово вербуют российских подростков через социальные сети, мессенджеры и игровые платформы. По его данным, детям обещают легкий заработок за простые задания, после чего втягивают в совершение преступлений. Миронов предложил усилить профилактическую работу с подростками, повысить контроль цифровых площадок и активнее информировать родителей о подобных рисках. Владимир Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об изменении действующих соглашений по военно-техническому сотрудничеству. Цель переговоров – подготовить протокол о внесении изменений в существующие договоры между странами. Международная федерация функционального многоборья сняла санкции с российских спортсменов. Организации рассчитывают, что россияне смогут выступить на турнирах серии «Мастерс» и чемпионате мира уже в этом сезоне. Президент федерации заявил, что спорт должен оставаться нейтральным, поэтому федерация решила отменить ограничения для российских участников на международных соревнованиях. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее, по-моему, Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Друзья, главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве. Москва, собираемся. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя. Легендарная атмосфера и битва силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Это мы все вам организуем 31 октября. Москва, Викей Стадиум. Там все произойдет. Пиратская станция «Рагнарёк». Не перепутайте. И, внимание, уже завтра, сегодня, даже с 11.00, стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на сайте radiorecord.ru.
2: Ничего себе!
1: Ну
2: круто. Надо успеть.
1: Круто, конечно, надо заходить, забирать самое вкусное предложение. Ребятки, давайте, Москва, активизируемся. Все, кто хочет в Москве хорошо отдохнуть на Рагнарёке, пиратской станции, пожалуйста. А пока горячим, теперь действительно и менее горячим новостям.
2: Так, я готовый, давай.
1: В Нью-Йорке вводят доступ к соцсетям по паспорту. Кстати, наблюдаю эту историю уже не в одной из стран. Везде все, в Европе некоторые страны переходят на то, что для школьников теперь закрывается доступ в интернет.
2: То есть с 14 лет получается?
1: С января жителям города придется подтверждать возраст, чтобы пользоваться, например, тем же ТикТоком, да, который активен, и другими похожими платформами, без ограничений. Для пользователей младше 18 лет персональные рекомендации вообще отключат. Вместо них будут обычная лента, стандартная. Кроме того, с полуночи до 6 утра им перестанут приходить уведомления. Вот так вот теперь решили сделать. Пока есть, это в Нью-Йорке только.
2: То есть они отрезаны от мира с полуночи до 6.
1: Потихонечку замечаешь, как ограничивают интернет? Начинают. Видимо, мы действительно пересидели. Поназаписывали фиговых рилсов и шотсов туда.
2: Ну, тут, скорее всего, некоторые общения у людей ограничивают.
1: Но это же не чаты, подожди, это соцсети. Это разные вещи. Есть чат, есть соцсеть. Это две разные платформы.
2: Ну, не знаю. То есть до 18 лет все живут как за шторками блэкаута. Ничего не видят.
1: Я же тебе рассказывал, там можно будет посмотреть ленту, но
2: нельзя. Ну нельзя, все.
1: А ты типичный человек из общества, который не получится. А
2: представляешь, сидишь такой, человек, который все понимает прямолинейно, и ему говорят, все, ограничьте им доступ, чтобы у них была обычная лента. И такой, так, лента, хорошо, поехали, красная лента. Теперь ребята видят только ленту, либо скотч видят у себя в соцсетях.
1: Ну в СМИ по-любому это так и перефразируют на себя. Все, запрет на все.
2: Ну может быть, я предлагаю так, пусть вводят, посмотрим, как этот эксперимент отразится на людях.
1: Ты будешь следить за ситуацией. Я
2: нет, конечно.
1: Ну и правду хорошо, что сказал тоже.
0: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Финале.

0: Еще одно важное событие. Друзья, успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд». Трансмиссия «Портал» уже завтра в пятницу с 18.00. Кстати, стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте «Радио Рекорд».
1: Так, не хотелось бы пробананить этот момент.
0: Классно было, кстати, я помню, на последней трансмиссии у нас в Питере я заходил за кулисы к Филу.
1: Так, а его там нет.
0: А он играет, да. Много иностранных гостей, знаешь, все-таки братаются. Вот видно, старая школа такая, трансмиссионная вот эта, собралась.
1: Трансмиссионная школа.
0: Уже пьют чай, возможно, думаю, в молодости было что-то иначе. Заряжаются с лимончиком чаем,
1: да,
0: прежде всего.
1: Но поскольку давно работают с Филом, что иногда по-русски-то проскальзывает пару словечек. Чтоб его!
0: Ну, вообще классно.
1: Шкафчик не открывается.
0: Классно посетить любое мероприятие рекорда, пропитаться вот этим духом,
1: да,
0: духом самого мероприятия. Вот ты на последнем что делал? Ты на белый был последний или нет?
1: На белый был. Я прихожу когда на мероприятие, я не очень люблю, в принципе, такие шумные, но прихожу на наши, так я немножечко, мне нужно раскачаться. Нужно войти, почувствовать этот вайб. Если есть какое-то шоу, то есть...
0: Тапочки, да, накинуть, чтобы было комфортно, как дома, да? Шортики переодеваешься.
1: Не, я в шортиках хожу, но не настолько хочу быть комфортно себя чувствовать. Это все-таки мероприятие такое. И я вот заряжаюсь немножко атмосферой, и уже где-то к серединке вечера я такой, тин, пора домой.
0: Натанцевался,
1: да? Мне хватало.
0: Ну, меня, наверное, тоже на всю ночь-то не хватало дэнси.
1: О, нет, слишком.
0: Я всегда удивляюсь этим людям, которые прямо отдаются энергии, потом все болит.
1: Я пару раз все задержался до конца мероприятия, и там у людей столько энергии, и я понимаю, что оно того стоит. Ну, то есть, типа, если ты хочешь тут потусить, то это вот то самое место.
0: Друзья, вы знаете куда. Сайт radiorecord.ru. На здоровье. Ну что, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита и Стас. До четверга.
1: Да. Всем отличного дня.
0: Пока.
2: Вейкаперы. На рекорде.

танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа. Так точно. Первую танцевальную послушаем. Ну и лучшие танцевальные треки со всего мира. Мы собираем их для вас, специально для вашего настроения, для вашего задора, для вашей бодрости любой. Даже если ее нет, она с нами точно появится. И сила танца, конечно, не забываем про нее. К важным новостям. Что там в CS2 происходит? Ребята говорят, и боты атаковали полностью и теперь выносят просто в голову. С одного фрага все забирают. Все жалуются, говорят, что-то поделайте, почистите, мы не можем так играть, игроки в КС-ку. Не знаю, насколько это актуально, напишите игроки в чат мобильного приложения Рекорда. А, девочки, а для вас специально отдельная темка такая, во что вы играете? Мне вот интересно, во что прекрасная половина наших слушательниц любит поиграть. Может быть, что-то на плойку, может быть, что-то на компуктере, как говорится. Напишите свою любимую игру, может быть, еще про Барби помните, ту самую, Sims, я думаю, будет в топе. Но, опять же, мои ожидания могут не оправдаться. Жду ваших сообщений, рассказываю о треках в этом части. Там Сэм Фелд, Keep on Rising, Record Remake. Дон Диабло в этом часе. Джоэл Кори, Devotion.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация Трампа разработала механизм, в рамках которого компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, будут добровольно и до публикации представлять властям для проверки свои самые передовые модели. Они признали, что остается открытым вопрос о том, насколько добровольным будет это регулирование на практике. В России с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вредоносного программного обеспечения на телефоне. Под это определение могут попасть игры и другие приложения, пишут СМИ. Точного перечня пока нет, но банки смогут сами решать, что считать вредоносным, а что нет. Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини вновь возглавит сборную Италии. Об этом сообщил президент Федерации Джованни Малага. Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
4: Dance лето
0: на рекорде.

трансмиссию. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста. Мы вам обещаем. Ронски Спид будет. Ален Вотс уже на связи. Рэм вот-вот должен подъехать. А также российские звезды транс-музыки 16 октября в Москве. Викей Стадиум. С вами увидимся, оттанцуемся. А 7 ноября в Санкт-Петербурге Temple of Dear. Можно и в Москве побывать, и в Санкт-Петербурге. И все это трансмиссия «Портал». И важно, важно успеть выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Детей с собой не берем. Отдыхают только взрослые, прошаренные люди, которые шарят за транс-музыку. Фил и еще пара его друзей. А теперь к трекам в этом части. Там Бауса, «Магнетик». Как из Зары трек, да? Карлито в этом часе, «Манхэттен». Легенда Дипло, «Ту Степин».

0: Рекорд. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности из-за того, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии спецслужбы, использовались для подготовки и координации диверсионно-террористической деятельности в России. Повышение ставки НДС с 20 до 22% принесло федеральному бюджету дополнительные 426 миллиардов рублей в первом полугодии этого года. Об этом сообщил глава ФНС, также отметив, что поступления по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам за этот период выросли на 13%. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил нынешнего главу организации Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа в нанесении ущерба мировому футболу. По его словам, коммерческие интересы не должны влиять на развитие спорта. Ранее в УЕФА также раскритиковали планы ФИФА продать часть акций своей новой медиакомпании частным инвесторам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
4: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
3: 1 августа, 12:00.
4: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
3: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
4: Это будет феноменально!
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе.

0: близким. Премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд!

Если диарея застала вас врасплох, не пугайтесь. Это только усугубит ситуацию.

was losing everyone.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
8: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Record. Radio.
1: Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайший час, так это точно. Ребята, новый тренд вирусится во всем мире, в тиктоках всего мира, скажем так, там танец из трех богатырей завирусился, и теперь все его повторяют везде, где только можно, на всех площадках и городских достопримечательностях, даже заговорился. В общем, ребята, тот самый танец, где, помните, в богатырях три эти жены богатырей отправились в подводное царство. И вот там у них был танец некий под водой. Вот тот самый, кто вспомнил эти кадры. Правда, музыку они наложили другую, хотя по мне так оставили бы оригинальную. Она лучше туда подходила, но все трясут косами и говорят: посмотрите, как в русском аниме танцуют. А так прозвали именно наши мультики. Ну чего, это достояние наше. Это прекрасные трилогии уже, наверное. Даже не трилогии. Сколько там серий в этих богатырях? Что интересно. В каких трендах вы участвовали? Это ближайший час тема нашего обсуждения. Точнее, ваших сообщений в чате мобильного приложения Рекорда. Я в Гарлем Шейке, помню, принимал участие вот еще очень-очень давно. Ну и с ребятами, свои каперами иногда что-то тут устраиваем поутру. Бывает, вы это видите в наших социальных сетях. Кстати, подпишитесь на них. И теперь к трекам в этом часе. Бенни Бенасси легендарный. А трек не менее. Армин Ван Бюрен также легенда.

0: отдельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Евросоюз, которые касаются экономических и социальных вопросов, сообщает F-Times со ссылкой на источники. Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в сообщество. ЛДПР предложила создать единый федеральный реестр курьеров. Как отметил Леонид Слуцкий, в сфере доставки заняты около 1,5 миллиона человек, из них порядка 400 тысяч мигранты. При этом, по его мнению, полноценного контроля за теми, кто ежедневно получает доступ к домам, квартирам и офисам россиян, фактически нет. В России с 2028 года начнет действовать обновленный ГОСТ на глазированные сырки, сообщили в Росстандарте. Положение нового ГОСТа сохраняет высокие требования к качеству творожных сырков и классическую технологию производства, подчеркнули в ведомстве. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
8: Здесь готовят настоящих чемпионов.
7: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
8: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: танец лета
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Сильвер Панда, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record

0: Культурная реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Рекорд. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Супер-мега-классная новость прямо сейчас. Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Ура! Главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве, в столице. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Питер уже посмотрел. Мы в восторге. Москва, дело за вами. Далее. 31 октября, столица, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И, внимание, уже в пятницу с 11 часов стоимость билетов по высится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Police and Paris в этом чазе и бизе. Еще впереди Джоэл Кори и Уиспер. И Тиесто непременный Don't Lose Your Head. И обязательно Кунгс Galaxy. В начале часа Эйфи, Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаем ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна, таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
2: Слушай, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Такой, да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
2: ну,
1: Виталик.
2: Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программ FIFA Forward и Fast Forward в течение 12 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Дэнс лето!
10: На рекорде.
9: Лето!

0: Новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Середина недели, у нас, оказывается, день просто так не проходит. И сегодня нам всем велено заботиться о своих самых-самых любимых людях, о близких, о родных, о тех, кого вы, может быть, вот влюблены. Я сегодня позаботилась о своем котике. Да, не человек, но, тем не менее, записала его к доктору. Все-таки диспансеризацию, знаете, никто не отменял. Друзья, вы же заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите, вы-то как позаботились о любимых людях, может быть, планируете? Вы вообще цветы без повода, может быть, дарите? Бывает такое. В общем, рассказывайте, что у вас там происходит, любопытно. В этом часе у нас новинка от Тиеста «Эко Сакс Финале». Еще впереди диджей Гоя и Мичико. И Джейсон Деруло тоже.

конечно, Anima Beautiful. Уже сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд. Дэнс лето.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
5: 1 августа, 12:00.
4: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
5: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт grибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
4: Это будет феноменально!
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Record.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой-большой!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость не то чтобы прямо обеденная. В России обсуждают всплеск непереносимости лактозы. Вы знаете, мне кажется, что этот тренд на непереносимость лактозы уже ему, мне кажется, лет 10, но сейчас почему-то это особенно активно обсуждают. Итак, на фоне этого снова разделяются мнения. Одни считают, что лактонепереносимость — это, ну, так, хайп. Другие считают, что это абсолютно настоящий реальный диагноз. В общем, друзья, я не знаю, как у вас. Надеюсь, что все здоровы, всем все нравится, всякая молочка и так далее. Я хотела спросить у вас, а есть ли продукты, которые вы переносите, просто они вам, ну, вообще не нравятся, и вы их никогда не едите, не включаете в свой рацион по каким-то, ну, там, частным соображениям? Я, например, не ем баранину. Не знаю почему, но вот не ем, и все. Прекрасно переношу ее, скорее всего. Но не люблю, не хочу и не ем. А у вас есть такие стоп-продукты? Если да, то пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ханна Болейн в этом часе и Teardrop. И еще Сони Фадера и Think About Us. Непременно Фишер, What a Life. А еще Джоэл Кори и Devotion. В начале часа Али Фарбин, Body Talk. И все это рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето! На рекорде. Лето!

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
5: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00. 6+.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: В Белом доме встречу с Зеленским. По данным СМИ, стороны подтвердили намерение активизировать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Также сообщается, что Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против России и Ирана. В России начал действовать новый ГОСТ с требованиями к внешнему оформлению такси. Согласно стандарту, автомобили должны быть оснащены оранжевым фонарем с подсветкой на крыше, а государственный номер продублирован крупным шрифтом на обеих передних дверях. Россия научила Китай всему, что тот умеет сейчас, заявил помощник Владимира Путина Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия должна полагаться на свои знания и не ждать, что ее научат чему-то новому. Патрушев отметил, что Китай сегодня лидирует в гражданском судостроении, но всему, что умеет, его научила Россия. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже в эту пятницу с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
1: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на griboyedovouniversitet.rf. Звони 8-495-120-31-31.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.
5: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в инфополе за последние несколько недель постоянно стебут самых разных артистов и в России, и за рубежом. Келвин Харрис с каким-то недовольным лицом якобы выступал на Tomorrowland'е на второй неделе. Дима Билан застрял наверху на подъемнике в финальный день московского ВК-феста. Мари Краймбрери задержала концерт аж на целых 30 минут. Вместо нее играл диджей М. Хаслер. Потом, правда, выяснилось, что это из-за того, что люди еще не все попали на площадку. Но это же не важно, правильно? Для меня вся вот эта вот тенденция, когда потом люди снимают всякие короткие видео, выкладывают их в сеть для того, чтобы добрать лайки и просмотры, и пытаются просто высосать проблему из пальца, она не кажется страшной, она мне кажется смешной. Я лично вам могу дать такой совет. Просто ходите на концерты, получайте удовольствие и ни о чем не парьтесь. Фокусироваться лучше на чем-нибудь хорошем. Например, на классной электронной танцевальной музыке, которую мы будем раздавать вам в ближайшие часы здесь на Рекорде. Скоро в эфире Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Карлита и Софи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс. Дипло, Ту Степпин, Рекорд Микс. Леони и Калум Скотт, Stay, Рекорд Микс. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд!

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink.
6: Хотите надежный автомобиль для карельских дорог? Внедорожники «Хавейл Про» сочетают комфорт и практичность. Они готовы к любым испытаниям. В июле в дилерском центре «Комоторс» выгода до 200 тысяч рублей по программе «Трейдин». Успейте выбрать свой «Хавейл». «Комоторс», Лесной проспект, 55.
5: Выгода 200 тысяч рублей предоставляется по программе «Лояльный трейдинг» на модели «Хавейл H3» и «Хавейл H7» 2026 года производства. Предложение ограничено и действует с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
9: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия со следующего года планирует отключить часть линий связи с Россией. Причиной называют отказ от обслуживания опор линий электропередачи, по которым проходят интернет-кабели после прекращения импорта российской электроэнергии. Операторы уже ищут альтернативные маршруты передачи трафика. МВД предупредила о новой схеме мошенничества против таксистов. Злоумышленники просят водителей сообщить данные банковской карты и код из СМС под предлогом оплаты поездки, после чего получают доступ к банковскому приложению и похищают деньги. Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира. В обращении к участникам турнира «Игры будущего» он отметил, что страна стояла у истоков фиджитал-движения, а сам турнир, по его словам, остается свободным от политики, дискриминации и двойных стандартов. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже в эту пятницу с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановиться.

0: вид водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.
1: Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаем ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна. Таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
2: Подожди, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Такой, да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
2: ну,
1: Виталик.
2: Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик, приди в себя.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк 555-777.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
11: Мам, а когда у меня будет своя комната?
12: Скоро будет, солнышко.
13: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
14: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
13: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
10: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я вас всех приветствую. Мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня, напомню, у нас 29 июля, практически конец месяца, среда. И сегодня у нас, как это обычно бывает в ночь среды на четверг, будет ровно в полночь шоу Рекорд Гест Микс, в котором мы зовем играть свои диджей-сеты самых разных артистов и диджеев со всего мира. Сегодня у нас будет очень классный гость. Зовут его Айваска, и вы услышите просто улетный космический хаос. Обязательно к нам возвращайтесь через 6 часов сюда в наш эфир. А лучше никуда не уходите, потому что в ближайшие 60 минут тоже будет очень много классной новой электронно-танцевальной музыки. Послушаем вот что. Солова, «Облаком», Рекорд Микс. Олеса и Саша, Destiny, Рекорд Микс. Армин Ван Бюрен и Сильвер Панда, Here in My Arms, Рекорд Ремейк. Бенни Бенасси и Мэтт Сеттери, Every Single Day, Рекорд Ремейк. А прямо сейчас Югель и Ультранейт, Moving to the Sun и

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом...
2: Большой!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Dance Лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программы.

0: Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
4: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
4: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Хотя максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
5: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание, правильный ответ.
6: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
4: Вот это Ситилинк!
1: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
7: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-5947-47.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
7: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем с вами новый музыкальный час. Ближайшие 60 минут проведем мы с вами вместе. Ровно через час у нас шоу Кремова и Хрусталева. Они, напомню, уже вернулись из отпуска, поэтому все будет, как всегда, по плану. Мы же с вами прощаемся до завтра. Если что, завтра в 9 вечера ловите в эфире шоу «Колбасный цех». Подготовил для вас очень много классной, быстрой, веселой электронной танцевальной музыки. Ну и в этом часе, разумеется, у нас тоже будет много классных треков из мира EDM. Например, Келвин Харрис и Джейзи, Satisfy Record Mix. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта, Shine Record Mix. Иман Бек и София Рейс, Not You Record Mix. Полисин Пэрис и Ида Галич, Бизи, Рекорд Микс. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk. И это Рекорд Дэнс Лето.
2: Дэнс Лето
3: на рекорде.

0: Конец лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Новый трек на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бисиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: По шоу-группу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент...
6: Ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только

0: детстве мои родители часто переезжали, но я их всегда находил.
1: Ania cheretati akohike Ania la mosia ya koraka.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой, большой, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, вместе с тобою мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да, в одном более чем тленном романе Виктора Пелевина 2018 года есть такие слова. Мы живем в эпоху, когда все настолько ясно, что спорить о чем-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги. Но сегодня, в 2026 году, эта фраза уже тоже не актуально. Сегодня, в 2026 году, ясно уже совсем настолько все, что с пеной у рта в телестудии уже даже никто не спорит, а с пеной у рта в телестудиях просто орут. Что касается нас, то нам уже было ясно все далеко-далеко задолго до 2018 года, поэтому мы тут точно не спорим и почти совсем не орем, а просто обсуждаем разное. Идиотско-бесспорные новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. В медучреждениях Свердловской области для пациентов и сотрудников запустят регулярные занятия хором. Их планируют проводить 1-2 раза в неделю по часу. В региональном Минздраве считают, что пение поможет снизить уровень стресса, поддержать когнитивное здоровье и улучшить эмоциональное состояние.
2: Слушайте, это здорово, это отличная новость. Просто такой вопрос, а кроме хорового пения еще какая-нибудь терапия остается? Нет, конечно, хоровым пением можно излечить там и от гонореи, и от геморроя. Ну, если, конечно, очень сильно петь. Но хотелось бы, чтобы и другие методы лечения тоже оставались.
1: Не, ну намажут вас зеленкой, давай хором петь. Ну что там, мазью Вишневского, подорожником.
2: Не, ну понимаете, нет, я, конечно, понимаю, хоровое пение такое недорогое лечение, бюджетное, да?
1: Ну смотря кто будет хормейстером. Если турецкий из хора турецкого, это в копеечку влетит.
2: Конечно. Не, ну разумеется, если хор Надежды Бабкиной пригласить, да? Но петь-то будут не они, а пациенты вместе с ними. Ну, окей, лечить хоровым пением. А... это в каких больницах? Это и в инфекционных тоже? И от гепатита С? А вот такой вопрос, актуальный всегда в нашей стране. А в травмпунктах будут лечить? А то, знаете, говорят, что перелом ноги от хорового пения... Кость, говорят, срастается.
1: Не, ну, есть свои плюсы, смотрите, ударили вас в пах сильно, и вы таким сопрано, таким чистейшим запели там. А до этого что там басили, там хрипели там.
2: Нет, ну понимаете, нет, это вот интересный вопрос. Потому что стресс, не стресс, но в больницах же. А вот геморрой тоже. Вот если... Ну, сейчас, дайте даже попробуем.
4: Весенней ночью думай обо мне. И летней ночью думай обо мне. Осенней ночью думай обо мне. И зимней...
2: Как геморрой? Полюшка?
1: Шишка такая. Выскочила.
2: Ну, перхоть хотя бы. Прошла. Да. Просто вот... петь хором, у меня вопрос. То есть, это вот как? Если это так помогает, действительно. У меня серьезный вопрос. А петь хором надо вот прямо в больное место? То есть, скажем, если у пациента запущенный геморрой, то все ему хором поют прямо туда.
1: Ну нет, да? Ну нет, перестаньте. Ну поете ротом.
2: А геморрой нормально. Ему подпевает слегка. Чуть-чуть, начинает тоже. Весенней ночью.
1: Ну смотри, 1-2 раза в неделю. То есть, предполагаю, ну хор такая сложная штука. Даже я, человек совершенно лишенный слуха, знаю, что там нужно спеться хорошо. Но это нужно время. А то они вот 1-2 раза в неделю. То есть, знаете, сколько их в больнице будут держать? А если талант у него проявится, его не выпишут? Потому что он такой, ну, прекрасный солист. Знаете, такой, нет, лежи, как бы. Второй год уже лежу, все, у меня плоскостопие прошло. Нет, ты у нас солист.
2: Поэтому важно, в какой больнице, в каких больницах поют, потому что, вот, я знаю, есть одна больница, где хором поют давно, и это больница психиатрическая, но, правда, там это не лечение, а диагноз.
1: Да, да? И просто, да, досуг.
2: Но в любом случае, вот, пожалуйста, вам, вы говорите там что-то с медициной, вот, хор.
1: Прорыв, да.
2: Прорыв.
1: Но пока еще только в Свердловской области, возможно, пока. Эксперимент не пойдет.
2: Но это же не значит, что мы не можем петь прямо сейчас. У вас же тоже есть,
1: может быть.
2: Вы бы спели хотя бы, хоть что-нибудь. Так вот, вот это самое интересное как раз. Вот вопрос вам. А больница, не больница, неважно. К когда ты поешь и что?
1: И поешь ли ты вообще?
2: Потому что, да, потому что в этой новости наш Минздрав нащупал форму лечения, нащупал терапию, пение. И ведь действительно, да, ведь мы все так или иначе поем. Вот как Кремов, как я, умеем, не умеем, не имеет значения. Не помню, кто сказал, да, человек поет, когда ему хорошо, да?
1: А когда плохо, что он там пляшет?
2: А когда плохо, человек тоже поет. Так вот, вопрос, когда ты поешь, подумай, когда? Где?
1: Что ты поешь? Репертуар твой.
2: Да, в машине, в душе. Может, ты профессиональный певец.
1: Случай какой-нибудь.
2: С чем?
1: Ну, с пением. Вот запела, а мне тут как бы за это пение это.
2: Да, приятно. Ну, там, ну, это, да.
1: И, кстати, не там и не то запел.
2: Это, кстати, ну, это и профессионалов тоже касается. Где поешь? Что поешь? Почему поешь? Ну, разумеется, если поешь совсем интересно, мы тебе даже, как сам понимаешь, позвоним. Короче, ты все понял. Сегодня поем и обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: АвтоВАЗ удалил рекламу «Лада Гранта» после того, как пользователи заметили странную деталь. На изображении автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре и велодорожке. При этом самой дороги в кадре не было. После волны вопросов в комментариях авторов самых активных сообщений начали банить, а сам рекламный пост вскоре удалили.
2: Авторов самых активных сообщений, а самых активных, это, я так понимаю, тех, кто больше всех матерился. Типа там, вас 3-2 раз там, да?
3: Это вот да, кстати, что? Я видел эти комментарии, там реально огнище. Ну,
2: это понятно.
3: Там такое...
2: Это такие, да, а пост удалили-то почему? Это я так понимаю, что из-за активных комментариев. То есть, возможно, какой-то активный комментарий, знаете, слишком точно лег на изображение ВАЗа. Кто-то, знаете, очень органично и так точно в рифму, в суть, да? И
3: потом... Ну, подумали, может, не в рифму, но по делу.
2: Да. И удалили за слишком большое совпадение с действительностью. Но, смотрите, значит, что там на изображении? Автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре, да? И велодорожки, при этом самой дороги в кадре не было. Слушайте, так, ребята, ну, я не понимаю, а из-за чего? Чё вся ругать? Что за комментарий? Зачем все это удалять? А может быть, это просто был новый вид ВАЗа? ВАЗ-велосипед. Он же стоял возле велодорожки. ВеловАЗ. И да, нам на четырех колесах, но это новая форма. И, кстати сказать, это для ВАЗа было бы решение. Да, зачем удалили? Это не надо было? Что это вообще за маркетинговый отдел такой? Так и надо было написать в комментах. ВАЗ новая модель, ВАЗа ведопед.
3: А там сложнее все. Там, смотрите, он стоял одновременно и на беговой дорожке, и на тротуаре. То есть наполовину.
2: Ну и что, да
3: наполовину...
2: хорошо. Тротувазик. Да, а слово тротуар, окей, хорошо.
3: А наполовину пешеход, наполовину велосипед.
2: Наполовину пешеход, наполовину велосипед, наполовину тротуар. Да, такой пеший вас или ваши...
3: И возможно, такой прекрасный бонус. Именно на этом ВАЗе можно парковаться на тротуаре. Это же все владельцы ВАЗов мечтают. На других нельзя машинах, это ну, не по правилам, не по закону.
2: Конечно.
3: А это, пожалуйста, паркуйся, велодорожка, тротуар, детская площадка, плевать.
2: Ни одна другая авто, ему просто не позволили бы это сделать. А тут, вот, пожалуйста, еще раз говорю, это вопросы к маркетинговому отделу, который вместо того, чтобы... Просто я уже хочу ВАЗ. Да. Вы хотели бы ВАЗ?
3: Ну, люди с ГИБДД договорились, вот этот ВАЗ можно парковать.
2: Но и главное даже не это. Потому что, смотрите, он же там он стоял припаркованный. И, кстати, я тоже, кстати, видел фото, по-моему, да, это фото. Он стоит, а там рядом мужик с ним
3: стоит. Какой-то да? Мужик там, да, левый трется.
2: Так, ребятки, так в этом вся суть. Это значит, что авторы рекламы нащупали самое сильное место ВАЗа. А самое сильное место ВАЗа – это когда он стоит. И даже, может быть, слоган. Вот, пожалуйста, ВАЗу дарю, да? Вот слоган для автомобиля ВАЗ. ВАЗ – это когда стоит. Или там даже еще так. ВАЗ стоит, как у молодого. Или это... Ну, хотя это тоже.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе.

0: шоу.
1: В России пройдет шествие клоунов. Необычную акцию проведут 1 августа в Новосибирске. Ее приурочили к Международному дню клоуна. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к праздничной колонне, которая стартует в 18:00.
2: Шествие клоунов? Извините, а их будут разгонять? Спецназ из фокусников или ОМОН-акробаты?
3: Или такие карлики на маленьких трехколесных велосипедиках, знаете, такие цирковые такие.
2: У нас же вообще-то все шествия, там митинги обычно, ну, мягко говоря, не приветствуются. Даже там один на пикет там вышел с плакатом «Я за все хорошее, там против всего плохого». И уже могут там задержать. А тут целое шествие клоун.
3: Но они согласовали,
2: нет,
3: клоуны
2: подождите.
3: По закону все делают.
2: Нет, секундочку. Не очень понятно. Там вот сказано, значит, приурочено к Международному дню клоуна. Это, конечно, очень мило, но что это значит? А какие у клоунов требования? Это вообще шествие за, это шествие против. Может, вообще акция протестов клоунов против не клоунов? Может, клоуны хотят запретить всех не клоунов, то есть нас. Ну, то есть как раз
3: нас
2: нас не тронут.
3: Мы вместе.
2: Да. Может, у них требования, там, не знаю, всероссийская диктатура клоунады, например. А знаете, может быть, у них перефразированный большевистский лозунг. Мир народам, земля крестьянам, клоунам, все, например.
3: И пуделей. Знаете, у них бывают пудели клоуны. Все и пудели.
2: Да, это важная приписка. Зачем это шествие? А главное, куда они идут?
3: И нет, что они требуют? А они уж из Новосибирска хотят выйти.
2: Организованно. Тогда это уже не шествие, это уже нашествие. Это немножко другое. Нет, подождите, секундочку. Это надо пресечь.
3: Пожалуйста, дорогие клоуны, ходите
2: из Новосибирска
3: кругами.
2: Ходите там, конечно. И что требуют? Какие требуют? Ну, то есть, наверняка же есть какие-то, ну, не требования, ну, не знаю, какие-то кричалки там. Может, там, не знаю, запретить все эмодзи, кроме клоуна. И превратить все в цирк, например. Как можно кричать про эмодзи-клоун? Там, даешь эмодзи там на душу
3: да,
2: населения.
3: И плакаты. Здравствуй, Бим! А второй плакат. Здравствуй, Бом!
2: Ну, и главное, почему этим клоунам шествие разрешено, а почему другим нельзя?
3: А это те, у кого надо клоуны,
2: нет,
3: знаете?
2: Ну, подождите, да.
3: Это правильный клоун.
2: Да. Ну, вот если бы на шествие вышли не клоуны, а, скажем, водители маршруток, их бы быстро, знаете, приструнили. Или вышли бы, знаете, на любое там шествие клоуны из офиса. И бы тоже, скорее всего, знаете, разогнали. Вот тут, помните, там относительно недавно в некоторых городах было шествие там против ограничений интернета.
3: Ну, пикеты.
2: Тут, да, тоже ведь своего рода клоунада, да? И во многих городах не разрешили. Потому, а знаете почему? А потому что там были клоуны не настоящие, да? И тогда получается что? Значит, получается, что шествия в нашей стране позволены только клоунам. Настоящим.
3: Ну, тут странно. Тут вопрос, как бы там, как бы настоящий это клоун. Потому что, знаете, жизнь такая сложная штука. Вот вроде общаешься с человеком, да, как бы, ну, не клоун, да? А он клоун, как выясняется через пару минут разговора. И, возможно, но он не но он клоун без лицензии. К нему может подваться какие-то левые совершенно.
2: То есть, это могут быть переодетые клоуны.
3: Какие-то неправильные клоуны.
2: То есть, на самом деле, это не клоун, а какой-то серьезный человек, да? Переоделся, типа, замаскировался, чтобы разрешили нашествие выйти.
3: Давай мутить воду.
2: Ну, а как тогда проверить клоун? То есть, у клоуна должно быть какая-то лицензия. Может быть, какие-то права категории К или
3: ну, удостоверение.
2: Нет, а какой категории должны быть права у клоуна?
3: Ну, трехколесного велосипедика. Да. Или одноколесного, знаете, такого там.
2: А права категории велосипедик. Ну, окей, а шествие клоунов, это, конечно, штука, это штука поразительная, а главное, она такая веховая. Потому что, ну, знаете, слушайте, нам мало клоунов по жизни. Нам мало в жизни собраний клоунов, сборищ клоунов, тусовок клоунов, совещаний клоунов. Теперь еще и шествие клоунов. А следующий этап, я вам скажу, он самый страшный. Сейчас шествие клоунов, а дальше нашествие. Клоунов. Оно не началось, кстати?
3: Ну, давно уже, да, все.
2: Ну, да, уже, пожалуйста.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.
4: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Финале.

0: увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей. По словам психологов, фильтры и идеализированные лица постепенно становятся для мозга новой нормой, из-за чего мужчины все чаще остаются недовольны своей внешностью. Эксперты отмечают, что впервые мужчины столкнулись с таким же давлением индустрии красоты, под которым женщины живут уже много лет.
1: Давление красоты? То есть красота на этих парней так надавила, что даже губы выдавили?
2: Очень мощное давление, конечно. Я просто чувствую, что вот как бы сейчас сломаюсь скоро.
1: Да,
2: сопротивляться. Лопну просто уже как бы. Так на меня это давит как бы все.
1: Из последних сил держимся. Такая красотища. Значит, и что парни-зумеры начали массово увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей. То есть, парни-зумеры хотят соответствовать женским стандартам.
2: Вот странно, потому что я
1: понимаю. Это женский стандарт.
2: Да, у парней нет, там, мускулистое тело, там, да, там ухоженная борода какая-нибудь, там, да, там. Ну, про губы вообще ничего.
1: Нет, ну может под бородой губы. Да, ну, тоже должны же быть.
2: Нет, никто такие эти бородки, чтобы видно губы. Ухоженная, такая, как у меня.
1: Не, а может быть, и такая, и под такой должны быть. Ну, окей, хорошо, ладно. Да, красота так красота, давление так давление. Но тогда у меня к парням другой вопрос. Окей, губы губами. А как насчет сисек? А здесь стандарты не давят, потому что, знаете, у женщин, давайте признаем. Эй, парни, признайте, что вы уже облажались. Потому что, смотрите, у женщин сиськи, во, да? Значит, а у парней, значит, у зумеров, знаете, так, там, два прыщика просто. Значит, смотрите, губы у этих парней, во, кудри, как мы знаем, во. А сиськи-то что? А по сиськам не зачет. И, кстати, вот у меня серьезный такой вопрос. По новым меркам, нормам красоты, у парней сиськи должны быть больше губ или меньше? Что должно над чем нависать? Как бы груди над губищами или губы над грудищами?
2: Ну, как эксперт по красоте, вообще человек не чуждый бьюти-индустрии, как бы скажу, чтобы нависали груди над губищами, нужно встать на голову.
1: Хорошо, подвисали. Как? Это что над чем, да?
2: Еще к тому,
1: что должно быть больше по нормам? Вот.
2: Не, ну, конечно.
1: Идет парень, губы большие, но сиськи маленькие. Или что лучше? Сиськи большие, губы поменьше.
2: С сиськами будем разбираться как бы в свое время. Потому что сейчас вы не следите за трендами. Сейчас как бы больше упор в женской красоте делается не на сиськи, а на ягодички. Сиськи сейчас уже не модно.
1: А нельзя? Нет, ну смотрите, а у парней губы. А нельзя вот... Есть какое-то донорство для парней, чтобы девушка дала свои ягодички?
2: Погонять.
1: Да, нет, как губы.
2: Ну,
1: пересадить. Есть же пересадка волос, а пересадка ягодиц губ. Короче, это бьюти, это мода, она действительно. Но, вы знаете, вот меня это не то чтобы, ну, уже даже не расстраивает. Нет, меня это просто пугает. Потому что я боюсь, что скоро будет такой стандарт красоты. И он будет так давить, что уже нельзя будет отличить парня от тетеньки. Причем даже в постели.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России хотят сделать использование VPN, прокси и нейросетей отягощающим обстоятельством при совершении преступлений. Следственный комитет уже подготовил соответствующий законопроект. Если инициативу примут, использование таких технологий сможет привести к более суровому наказанию по любым статьям Уголовного кодекса. От мошенничества до убийства.
2: От убийства? Слушайте, ну, это, конечно, правильно, но... Вот просто от трендов тоже отстаем же, да? А убийство с помощью VPN – это как? Это когда ты убиваешь человека, которого замедлили, как YouTube, или которого ограничили, как Telegram? И как бы убийца использует VPN, чтобы этого человека убыстрить? Включить, а потом быстро выключить.
3: Чтобы его сердце остановилось, да?
2: Да, как может быть VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления? Это что, при помощи VPN стырил из магазина водку, что ли?
3: Или
2: что?
3: Нет, просто, знаете, коварно, как бы, человек не знает, ты ему ставишь VPN, как бы, и потом грабишь.
2: Нет, просто, понимаете, просто даже мошеннику, чтобы ему развести свою жертву при помощи VPN, у жертвы тоже должен быть VPN. Иначе в этом нет никакого смысла. Если мошенник будет с помощью VPN разводить чувака, скажем, в Телеграме, а у чувака VPN не будет включен, то он не сможет его развести, так как его просто не будет в Телеграме.
3: Он коварно ему поставит VPN.
2: А, да? Сам ему поставит?
3: Конечно, да, пока он тут отвернется, там, или, пока он спит, там, знаете.
2: Тогда
3: там...
2: да, но тогда у меня вопрос. Это правильно, что это VPN отягчающее обстоятельство. Но почему только VPN? А сам телефон, смартфон... Не отягчающее обстоятельство?
3: Ну, пока еще нет, как бы тут нужно разбираться. Ну, конечно, не проломил голову телефоном. Хотя нынешними телефонами не проломил. Раньше вот Nokia 3310, да, вот им этим, там можно,
2: да,
3: еще.
2: А этим почему-то там этим смартфоном. Да, абсолютно, это не обтягчает.
3: Так, поцарапать можно там, да. Отшлепать по попе.
2: Я вижу вот только вот в одном случае, как это вот может быть, что вот VPN, да, вот почему отягчающее обстоятельство. Это если, например, скажем, вор украл iPhone, скажем, у депутата. Да, у всех более-менее депутатов там более-менее есть iPhone. И не дай бог, он, скажем, его украл у депутата Милонова.
3: Да ладно.
2: А у того уж, конечно, на iPhone включен VPN. И вот это уже реальное отягчающее обстоятельство. Потому что, смотрите, мало того, что украл у депутата iPhone, да еще собака и воспользовался его VPN.
3: Ну да, еще смотрите, вот, что у нас является отягчающим обстоятельством? Ну, при насильственных преступлениях это состояние алкогольного опьянения. Вот смотрите, там, ты разнес по пьяной лавочке, там, не знаю, караоке-клуб, да? А у тебя еще и VPN на телефоне стоит. Вдвойное отягчающее обстоятельство. А если еще в группе вас несколько, то есть как бы совершение в группе совершенное, да? Вот разнесли вы караоке-клуб, как бы, здоровенные такие.
2: А если одного выключат?
3: Ну, это вообще этому условка, да.
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана.

0: В этот момент нашей программы ваше умение писать счастливо совпадает с нашим умением читать. И в этом месте нашей программы мы читаем все, что вы нам тут понаписали, дорогие наши пишущие радиослушатели. Мы это место называем «Народные новости», между собой чё-то.
1: Ну, тут у нас была потрясающая, очень такая обнадеживающая такая новость, что россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. Как это будет происходить, как регулярно это будет происходить, непонятно. Какой, главное, репертуар, какой они будут петь в наше время, это очень важно. Но дело не в этом. Мы спросили тебя, а ты сам-то поешь, старина, или не поешь? Что ты поешь? Где ты поешь? А в каких случаях, в каких, может, локациях ты поешь? Там, в душе, не в душе, в гараже, за гаражами? И очень много вам написали, и, знаете, слушатели у нас, в общем-то, поющие, за редким исключением. Вот, например, такое вот. Я пою хреново, но могу отличить кларнет от... Богота.
0: Богота? Ну, хоть что-то, там, понимаете? Ну...
1: Смесь багета и фагота, или что-то, гибрид такой? Я не знаю, Богот. Или какой-то новый музыкальный инструмент, потому что мы прошляпили,
0: ну, он
1: появился.
0: Не важно, он может это отличить. Вот вы можете от богота что-то отличить. Нет, вообще.
1: А все могу отличить от богота. Вот все, что я знаю, что не является боготом, я отличу от богота. А если какая-то хрень непонятная, то это, наверное, богот.
0: Нет, ну все-таки, смотрите, это лучше, чем если бы он пел. Потому что, знаете, иногда в караоке так поют, что я думаю, лучше бы отличал кларнет от богота.
1: Кстати, о караоке. Вот там пишет другой слушатель. Мое почтение КХ. Как-то проработал звукорежиссером в караоке-клубе. Поверьте, это худшее место для того, чтобы петь человеку, у которого есть голос и слух. Поэтому пою чаще всего, преодолевая кринж. Но, слава богу, не свой.
0: Ну, видите, да, так, спасибо, что сказал, открыл, да? Оказывается, караоке, да, это место, где... Ну, вообще-то, я думаю, что караоке — это специально место для людей, для... Вот ведь не так уж, на самом деле, и много людей в мире, которые абсолютно не умеют петь. Но их не так много. И вот караоке — это место, куда их всех собирают на какое-то время. Ну, чтобы их, по крайней мере, чтобы отвлечь от других людей. А чтобы они не пели дома, чтобы они не пели там за стеной. Да, конечно, это разумеется. А он говорит, какой-то конкретный клуб или что?
1: Нет, он говорит, ну, караоке клуб.
0: А вообще караоке? Или его, где он работал?
1: Он работал.
0: Нет,
1: ну, это... Он говорит, в принципе, вообще он сделал выводы.
0: Вот видите, не могу, я же не могу с сообщениями разговаривать. Я позвонил, но сообщения этого не вижу. Давайте читайте.
1: А вот еще. У меня есть музыкальное образование, но это мне не помогло. Я сломал ногу после проведения выпускного у школьников. Да, тут действительно может не помочь музыкальное образование от сломанной ноги. Ну, не убережет, как бы, да? Как и филологическое образование, как
0: и математическое. Сейчас вот получу, да?
1: И ногу не сломаю.
0: Да, я... А что он хотел тебе сказать?
1: Ну, не нужно музыкальное образование. Ногу сломаешь.
0: Ну да, сейчас люди все прагматики, на самом деле. Вот реально думают, зачем мне музыкальное образование? Какая польза от него? Реально, практическая. Ну, получил ты музыкальное образование. Ну, можешь отличить там ля от ля бемоли.
1: Фагот от богота.
0: Фаг от фаг, да? Окей, хорошо. И дальше-то что? Чем попользу? А вот это-то все равно, это здесь не растет.
1: А, кстати, по поводу вот этого. Вот там другой человек пишет. Пение помогает для подъема джуджули.
0: А джуджули — это песня уже началась какая-то? Или что он имеет в виду по половое пение? Да, серьезно?
1: Головое пение.
0: То есть, смотрите, то есть, секунду, это когда, то есть, Фредди Меркьюри, вот он своим голосищем...
1: А вы видели, вот какой у него обтягивающий комбинезончик там?
0: А вот как раз джуджулю... Или когда Поворотти своим голосищем, то есть у него прям... Да, а как вот, нет, послушайте, ну что-то не очень сходится, потому что, а как петь-то? Потому что тут либо петь,
1: радостно,
0: либо...

0: Когда два микрофона. Один в тебя, другой в зал.
1: Кожаный
0: микрофон. Ну, да, мечтайте вы.
1: А вот как есть люди, которые критикующие массовое повальное увлечение пением. Какие-то недовольные этим. Поют только эти в лосинах, которые. Мужики не поют.
0: Вот это правильно. Мужики не поют. Правильно. И, слушайте, мужики, вот песню, да, вот кто-то, например, не надо. Услышал петь, даже если она тебе понравилась, ну не надо петь. Просто нормально скажи, проговори. Вон, помните, песня была у нас, я не знаю, звучит еще или нет там. У меня из окна видно горы, горы. Не надо петь, просто скажи. У меня из окна видны горы, горы, да. Горы. Точка, да? И не надо без этого всего. У меня есть отапитные горы, горы.
1: А то вырастут на тебе лосины.
0: Да, конечно. Вот как нормально? Какая песня вам нравится, Клим?
1: Ну, какая там, да. Вот это вот.
0: Ну, просто, да. Просто вот так все идет. Там чили-тили, тролливали, да? Не надо это петь. А вот как ай-най-най сказать? Нормально, без этого всего, без лосин.
1: Ай-най-най. Ай-най-най-шечка.
0: Давайте, если вы подойдете кому-то ночью, скажите, как... Ай-не-не. Нет, лучше...
1: Так, по-мужски, без лучше лосин. Петь. А можно я без лосин к нему подойду? То есть вообще без...
0: Нет, лучше петь. А дайте я почитаю. Так. Чё? Вот пишет Райс. Вроде день клоунов 18, 19 и 20 сентября. Или я ошибаюсь? Чувак, конечно, ты ошибаешься. День клоуна, на то и день клоуна, что он может быть в любой день. Неожиданно. Да? То есть день клоуна, тогда, когда ты его назначил. Вот пишет, а вот по теме пишет, танцор без баяна нам подходит уже. Пишет, могу озвучить вашу подложку.
1: Это вот сделайте погромче, чтобы все понимали, о чем идет речь.
0: Сейчас, нет, давайте я вам позвоню. Нет, секунду, сейчас там у нас просто клоун наш придет. Этот,
1: ну хорошо.
0: Петух или кто-то, да? А, ну окей, сейчас. 5 секунд. Ну, немного, кстати, не так уж много было предложений за все время, чтобы озвучить нашу подложку.
1: Да? Одна была, и он озвучен. Вот она у нас уже 20 лет. Сейчас.
0: Кто это был? Танцор без бьем.
2: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается. Если вы хотите...
0: Слушайте, да, я... объясните мне. Вот, слушайте, я, честно говоря, иногда должен сознаться, о Сбербанке, думаю, нехорошо. Ну тут, послушайте, в Сбербанке работает человек, который себя называет «танцор без баяна». И который может в рабочий день, а он еще, наверное, не закончился, да, или закончился,
1: смотря где. В Сбербанке никогда не закончился.
0: Озвучить нашу подложку. Кем он там работает?
1: Ну вот этим он и работает, музыкальным руководителем Сбербанка.
0: Главное, кормить.
3: Крем-хруст.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме предложили сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилья эскортниц и онлифанщиц. По мнению депутата Михаила Романова, соцсети переполнены откровенным контентом, который негативно влияет на молодежь и размывает моральные ценности. Вместо запретов парламентарий предлагает популяризировать живое общение, спорт и другие формы досуга, чтобы люди добровольно проводили меньше времени в сети.
2: Блин, я что-то не понял. То есть отказаться от банковской системы, от госуслуг, от программного обеспечения, от маркетплейсов, от мессенджера Макс отказаться? И все это из-за эскортниц? Так что, проститутки победили интернет, что ли?
3: Просто вот этот уважаемый депутат, как бы, то есть, впал в такое, как бы, ну, непонимание интернета. То есть, соцсети, не весь интернет, не, то есть, не равен всему интернету. А он считает, что вот это все, только вот соцсети есть.
2: Потому что, значит, отказаться от интернета? Отказаться от интернета и отказаться от всего, и, да? Ну и потом, знаете, уважаемый депутат, он на самом деле не оберегает нас от эскортниц, а наоборот, тем самым к ним подталкивает. Потому что, смотрите, вот откажешься, значит, от интернета, и тебе сразу захочется идти к эскортницам, но уже офлайн, вживую. А что ты будешь делать без интернета? И все дружно пойдем к ним.
3: Посмотрел, и все, хоботи,
2: и баиньки, спать, конечно. Да. Значит, она предложила сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилия эскортниц. Но, знаете, тогда, конечно, неплохо бы еще, в общем-то, и от литературы отказаться. Потому что там в литературе, особенно в русской, да и не только на самом деле, не просто засилие эскортниц, там целый притон. Одна только Соня Мармеладова из «Преступления и наказания». Кстати, у нее имя, как у этой известной тоже тетеньки. И, кстати, первая Сонечка Мармеладова Достоевского, это была первая онлифанщица. Онлифанщица-страдальщица. Вся литература, яма Куприна, там, не знаю, «Воскресенье» Толстого с этой, с Катюшей этой Масловой, «Дама с камелиями», извините, Дюма, история парижской куртизанки Маргариты Готье, да, «Петербургские трущобы», там, «А на дне», наконец.
3: Поэтому да? Я люблю Гоголя. У него там только нос и все. А нет, вот все ваши куприны, шмуприны эти, вот, знаете.
2: Ну и нос такая... тоже, знаете, нет, нос можно себе представить. Да. И знаете, единственное отличие литературы от интернета, это в том, что Катюша Маслова тебе фоточки с сиськами не пришлет, а Маргарита Готье не поиграет с вибромассажем по видео. Но в литературе все еще хуже, потому что все это можно себе представить. И еще ого-го как.
3: Да, да? Что представить? Вот классика советского кино «Манька-облигация». А?
2: А, кстати,
3: это,
2: да.
3: Руссо-туриста облико морали.
2: Ну, да, это, но это можно вырезать, в конце концов.
3: Цигель-цигель, ай-лю-лю.
2: Поэтому отказаться от литературы, от частично и от кино, потому что там тоже эти, ну, да, как минимум. Но, правда, единственное, вот у меня такой вопрос. А если мы откажемся от интернета, как мы тогда узнаем, что нам скажет вот этот уважаемый депутат? Или для сообщений депутата интернет все-таки иногда будет включать?
3: Минут вот на 10, это да? Вот важный вопрос, потому что смотрите. Тут как бы это предложение, на самом деле, очень прогрессивное. Даже, извините, скажу такое неприличное слово «либеральное». Депутат, уважаемый Михаил Романов, предлагает не запрещать, как бы, да, вот интернет, не закрывать его, там, да, там, не тормозить его, не отрубать его рубильником. Он предлагает сделать это новым трендом, отказ от интернета. А как тренды у нас развиваются в век интернета? Через интернет. То есть появляется какой-то там инфлюенсер, уж тоже, простите меня за это ругательство, там, как бы, его видосик завирусился, и все отказались. А как мы узнаем, если бы отказались? Или не узнаем?
2: Ну, а как через
3: как
2: интернет?
3: Как тренд продвигать?
2: Посмотрел?
3: По почте?
2: Нет, ну все, посмотрел и пошел к эскортницам уже офлайн. Как еще? Я не понимаю. Нет, и, ну, конечно, логика, конечно, правильная. Отказаться от интернета, потому что там эскортницы. А знаете, а еще надо отказаться, потому что говорят, я сам не знаю, но говорят, что в интернете еще есть Гитлер. Поэтому вообще интернет можно закрыть даже с формулировкой «там Гитлер».
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Умная и образованная жена почти на 50% снижает риск ранней смерти мужа, выяснили ученые. По словам исследователей, такие женщины чаще следят не только за своим здоровьем, но и за состоянием супруга, помогая вовремя замечать проблемы и обращаться к врачам. Именно поэтому брак с образованной женщиной может стать неожиданным фактором долголетия.
1: Слушайте, ну, судя по тому, что Россия занимает первые места по ранней смертности мужчин, женщины у нас не просто необразованные, они просто серые. Потому что у нас даже по данным там Минздрава официально, я уж там, ну, не в этом году, 52%, по-моему, или даже больше там, мужиков не доживает до 65 лет. Неважно, по каким причинам. И судя по этим данным, у российских жен, значит, образование вообще максимум 3 класса.
2: А это разведенные мужчины не доживают, а те, кто живет как бы нормально, они доживают там.
1: А, ну, низко. Нет, это про жены. Ну, а вы думаете, жены же, понимаете? Это жены, необразованные жены, которые тащат мужиков в могилу, если уж они не образованы. И их туда же приплюсовывайте, никак вы их не вычтите отсюда. И я думаю, что, знаете, у них, ну, это естественно. У них, потому что, ну, то, что они не образованы, это подтверждается еще другим фактом. Потому что у нас, ну, слушайте, у нас каждая, как бы, если не первая, то точно вторая, верит там в гадания, в черную магию, там, в таро, в приметы, в трусы на люстре. Послушайте, во-первых, какое тут образование, а во-вторых, как тут выжить мужику, да, там, когда у нее трусы на люстре, и там, и травы, корни, сборы, иглы и булавки, бабки-гадалки. Ну, конечно, мужики не выживают физически, потому что, смотрите, трусы на люстре иногда как бы висят годами, они там деревенеют, а потом как случайно на башку мужу бах! А потом его еще и корнем придавило, еще и булавкой пришпилило. Как его физически?
2: Вот тут еще такой еще аспект. Смотрите, они как бы помогают мужу жить долго, потому что просто тупо как бы заставляют его ходить к врачу, да? То есть, потому сказать, что проверять, за здоровьем следить, там, да, вот это вот все. Ну, понимаете, умные образованные женщины не выходят замуж за мужиков, которым нужно говорить, что он ходил к врачу. Понимаете? Потому что мужик сам тупой, как бы, знаете.
1: Ну, именно поэтому нет, и выходит, опекают его. Мужик тупой, вам говорят, поэтому он не выживает. Ему нужна образованная женщина. А женщины тоже не образованы, поэтому рано умираем. И поэтому, значит, вывод один: надо, чтобы наши мужики, да, вот чтобы они жили долго, надо наших женщин образовывать насильственно. Вот прям буквально связывать, да, шарик в рот, да, и читать там лекции Менделеева, там, Ключевского, там, Нильса Бора, Лобачевского. А то сейчас, знаете, я вот видосик видел, там женщин просто связывают в холостую, там, кожаными этими ремнями, красный шарик в рот. А где образование-то? Зачем связали?
2: Умные и образованные женщины сами связывают, а себя связать не дают. Еще и плеткой.
1: Вот. Нет, если уж ты связал ее шарик в рот, поришь плеткой, ну, хотя бы Бродского почитай. Ну, или хотя бы Некрасова почитай. Вчерашний день, часов 6, зашел я на сенную, там били женщину кнутом. Что там?
2: Крестьянку молодую.
1: А, нет, это не туда.
2: А потом, когда ты ее развязал, она такая: ну все, Коля, пора тебе к врачу.
3: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорд.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою красную рубаху, расшитую драгоценными камнями, подпоясался, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, спросили мы тебя сегодня, поющий ли ты человек, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах ты поешь, для чего ты это делаешь, может, против чего-то ты это делаешь, как бы так, какое-то протестное, может, у тебя пение. И вот есть очень странные истории. Вот смотрите. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. А я замечала несколько раз, что люди незнакомые начинают что-то подпевать, когда мимо меня проходят. Что-то... Господи, прости.
0: Это чудо. Ой, мамочки. Слушайте, а кто я? Надо ей звонить. Глядя на нее, да?
1: Ну, просто проходя мимо.
0: Ну, знаете, нет, но это лучше, потому что есть такие люди, глядя на которых хочется не петь, хочется пить. Я реально, вот я не пьющий никогда, не помню вообще. Да, но вот когда иногда проходишь мимо человека, и хочется... Так хочется нажраться. Поэтому петь-то лучше.
1: И, наконец, запеть просто, да?
0: Да, после этого...
1: А вот хотя бы по поводу этого... Евгений пишет. Ничего не пою, когда трезвый. А так чаще Наговицына песню «Сизый». Поставь припев.
0: Что?
1: Когда трезвый не поют.
0: Ну, а что толку? А когда
1: чаще Наговицына
0: песню «Сизый». Вот объясните, зачем петь трезвый? Ну, если, конечно, ты не деньги зарабатываешь, не на концерте. Вот какой смысл?
1: Ну, а зачем вы поете трезвый сегодня? Вот зачем?
0: Ну, я работал, я за деньги, я в эфире был. Сейчас Наговицын, подождите. Сейчас Наговицын.
1: Ну, слушай, да? Может, не надо, мы же не знаем.
0: А вы посмотри, подождите, я первый раз слышу. Да? Как песня называется?
1: Сизый.
0: Ну да, как же еще? А как вы думаете, Крем, а вот скажите мне, как музыкальный эксперт, музыкальному эксперту. Вы же не знаете, что это за песня?
1: Нет.
0: Но вот сейчас. Попробуйте угадать. Из всего мирового репертуара, из всех возможных тем, из всей лирики. Вот о чем человек в своей песне может петь, а в песне, которая называется «Сизый».
1: А вы нашли эти тексты?
0: Не, да? Я пока не знаю. Сейчас я просто, вы подумайте.
1: Ну что-то мне подсказывает, что вот человек Наговицын, песня «Сизый» — это что-то вот с радиошансон какого-то, близкое какое-то.
0: Нет, ну понятно, про что? Что «Сизый»? Кто «Сизый»? Что «Сизый»?
1: Житие наше тяжкое, сизый. Ты ответь мне, ответь.
0: А зачем петь про сизого, когда столько девушек?
1: Да, братуха, там ты.
0: Нет,
1: я тоже.
0: Зачем про сизого, когда столько блондинок, столько красивых девушек? Сейчас я текст найду. Сейчас, секунду.
1: Сизый дружбан его какой-то видит.
0: Так, текст «Сизый».
1: А помнишь, «Сизый» мы с тобою?
0: Смотрите, я вот читаю его. А вы догадайтесь, прыгают по лужам. Как вы думаете, кто?
1: Сизый. Прыгает по лужам, сизая братва. О, это про голубей!
0: Нет, не угадали, на «П». Что прыгает по лужам? Это вот я текст читаю.
1: Не про голубей?
0: Не про голубей, а про голуби на «Г». А это хуже, чем на «Г», это на «П».
1: А это на «П», ты еще хуже, чем на «Г».
0: Так вот, прыгает по лужам, кто на «П»? Пи-пи-пи. Я даже в шансоне такого уже не понимаю. Нет. Ну, слушайте, ну вы странный человек, ну догадаться как два пальца. Я уверен, что все уже догадались. Все, кто даже кто знает, кто не знает, все догадались, потому что это щелчок пальца.
1: Парасомол.
0: Это для идиота, почти, но еще проще. Прыгают по лужам пузыри.
1: А пузыри это с большой буквы написано? То есть там такие какие-то чьи-то клички?
0: А вот дальше у меня текста всего нет. А дальше, да, в лесу без... Почему там многоточие? А дальше и сизый полетел.
1: Сизый полетел, да.
0: А,
1: правильно. Сизый полетел в Пхукет.
0: Нет, вы угадай, по лагерям. Он иначе поступить не мог, оборву. Чего?
1: А что не мог иначе поступить? Что это?
0: Ну, что это? Сизый. Я подумал, это твой сизый.
1: Не мог.
0: Нет, ну...
1: Я бы куда? Я в Пхукет.
0: Слушайте, я ставить не буду. Ладно. Чувак, ну мы более-менее проговорили тебе, да, так, по пунктам, да, что называется. Знаете, как это говорится, да, там? Да, это что там? Кто? У меня уже мерещится, что там.
1: Нет, петухи,
0: да? Давайте, ладно, читаем.
1: Так, ну вот по поводу, в какой ситуации люди поют. Когда дочь или жена спрашивают, почему, а мне лень отвечать, я пою, потому что есть Алешка у тебя. И потому что искусство поэзии требует слов.
0: Слушай, а что это вот за песня? Я вот иногда, ну, то есть я вот так стараюсь это все особо как-то не слушать, но приходится, потому что живешь на этом фоне, да? А сейчас там еще это ностальгия. А Алешка у тебя, это что, о чем песня?
1: Ну, это как бы о том, это, ну что, у кого-то сизый, у кого-то Алешка. Жизнь такая штука, брат.
0: Это еще одна песня?
1: Да.
0: А вы предпочтите...
1: Сизый и Алешка полетели.
0: Нет, это все понятно. А глядя мне в глаза... Что бы вы предпочли конкретно, Сизова или Алешку?
1: Это не мой выбор. Это вот...
0: Нет,
1: это,
0: я понимаю.
1: Это, с одной стороны, это ноготь, с другой стороны, это руки вверх.
0: Про то, что у вас есть сизы, или про то, что у вас есть Алешка? Алешка. Или то, что у Алешки есть сизы?
1: Нет, потому что, нет, конечно, это лучше Алешка. Потому что Алешка у тебя, а не у меня. Я без Алешки.
0: Да,
1: А вот мы тут говорили, что о лосинах, там, как бы, инициированные сообщениями наших слушателей. И вот другой наш слушатель, постоянный слушатель по имени Лев, пишет. Я в лосинах! Что не так с лосинами? Не могу понять. Давайте уже объясните, что
0: я... Тут проблема не то, что он в лосинах, а проблема в том, что он не может понять, что не так.
1: А как человек в лосинах поймет, что не так с лосинами? Как?
0: Окей, все. Смотри, сейчас у нас придет. Что дать, послушай? Тут идет уже.
1: В лосинах пришел, да.
0: Все, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, мы которому рекорд-пати, друзья. И, конечно же, впереди у нас 120 минут для того, чтобы не просто послушать музыку, но еще и под нее потанцевать, классно провести время. Тем более, что, я надеюсь, у вас у всех за окном хорошая погода, а значит, можно погулять, устроить небольшой open-air или взять свою Bluetooth-колонку, устроить пикничок и послушать, и опять же потанцевать на радио-вечеринке рекорд-пати вместе со своими друзьями, устроить из домашней вечеринки, превратить ее в рекордную или, может быть, замутить какой-нибудь небольшой open-air среди своих близких и знакомых. Все это можно сделать прямо сейчас вместе с двухчасовым танцевальным действием рекорд-пати, где я предлагаю в данную секунду начинать наполнять импровизированные танцполы и неистово отжигать. Погнали!
1: Record

0: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+. Record. Party.

продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Добавить в избранные понравившиеся потоки можно. Конечно же, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7 тоже легко. Она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут специально для вас звучит здесь, на Рекорде. Рекорд.

Because me professional.

По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, как же я вас оставлю без информации о предстоящих мероприятиях «Радио Рекорд». Да, пиратская станция «Рагнарёк», друзья. Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. А три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов 31 октября. Ха-ха-ха, да, в Москве, в ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже в эту пятницу с 11:00 стоимость билетов повысится. А потому успевайте до повышения цены. Вся информация на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати», а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение «Рекорда». Есть сайт radiorecord.ru. Конечно же, вы всегда можете найти там огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, чтобы в нужное время, в нужном месте всегда была нужная интернет-радиостанция под рукой. Также интернет-поток Пати 24 на 7 легко и непринужденно добавляйте в избранное, потому как вы слушаете и танцуете под Рекорд Пати, а это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернете. Мобильное приложение Рекорда вам в помощь по этому поводу, собственно говоря. Прямо сейчас еще 30 минут. Я предлагаю подвигаться здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Там у нас представлены шоу Рекорд Пати с Виолеттой Юшкиной, субботние итоговые. Также там есть мои шоу Рекорд Лав, шоу Рекорд Лиз. Есть час резидента, новое шоу, между прочим, по четвергам выходит. А также русский час с Женей Балдиным, колбасный цех также с ним. А также Леди Вакс, диджей Кефир, диджей Гвоздь и многие персонали и их, собственно говоря, подкасты и шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегая, напротив, перевоплощаясь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Если вы хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Team Vox, поболтаем об этом, собственно говоря, с вами. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: В ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте ко мне в телегу Team Vox, называется она, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Кстати, открываем мы его релизом с лейбла Parlophone от 17 июля For You. Этот трек называется итальянского дуэта Parisi. За последние годы братья Марко и Пьеро Parisi превратились из востребованных сонграйтеров и продюсеров в самостоятельный электронный проект мирового уровня. Они, в свою очередь, работали с Фредом Эгейном, Swedish House Mafia, Эдом Широном, а их собственные релизы все чаще звучат в сетах ведущих артистов. К примеру, For You поддержали Афроджек и Мартин Гаррикс, Федели Грант и Лукас и Стив, с релизом к ним присоединяются Алок и Голоски, ну а сегодня эта работа открывает Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас, Parisi, For You.
1: Рекорд Клаб.

0: 40 лет назад изменила танцевальную музыку. При этом трек получил современное звучание, сохранив, в свою очередь, узнаваемую атмосферу оригинала. Зацените прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Charles D, Temper, Inner City и Kevin Sanderson. Good Life.
1: Рекорд Клаб.

0: вместе с Coming Home от Adriatic Reese from the Sticks. Швейцарский дуэт давно стал одним из символов мелодии хаус и техно, а их музыка регулярно звучит на крупнейших фестах и фирменных шоу X-Recording. Кстати, 30 июля именно на нем и вышел трек. Касаемо же саппортов, здесь отметились у нас Дон Диабло, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Ферри Корстен, а вот представлена работа была с селфом от Adriatic в клубе Хиппико в чилийском Сантьяго. И прямо сейчас она здесь, в Record Club Show. Adriatic, Reese from the Sticks, Coming Home.
1: Record Club.
2: Team Vox.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like, everything reminds me of you, and I can't.

слушайте специальный канал Record Club Show на сайте и в приложении Radio Record. There's no other way to communicate.

0: от Elderbrook и британского исполнителя Rules. Elderbrook давно доказал, что умеет стирать границу между электронной музыкой и авторской песней. Как бы это ни звучало, его треки одинаково органично звучат в концертном формате с живой группой и в клубных сетах. Вообще, знаете, лично залипаю на его видосы в соцсетях. Ну а сегодня предлагаю еще раз и вам заценить то, как он это делает. Elderbrook and Rules, Starring at the Sun.
1: Рекорд Клаб. Тим

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Через 15 минут в Рекорд-клабе. Хорд Клуб. Тим Вокс.

июля это Silver Lines от Anotter и Emily Warren. Голландский дуэт продолжает развивать свое узнаваемое звучание, вдохновленное хаосом, диско и живой музыкой. Вообще, в последние годы Anotter все чаще делают ставку на полноценные песни, а не только на клубные инструменты. И сотрудничество с Emily Warren стало еще одним подтверждением этого курса. В результате получилась работа, которая пришлась по вкусу Дону Диабло, Оливеру Хелденсу, диджеям с Марса и Армину. Ну, а сегодня я хочу показать ее вновь вам в Рекорд Клаб Шоу. Anotter, Emily Warren, Silver Lights. Record Club.

Про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, мой личный телеграм-канал Team Vox, там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Лиза, Час Резидента, также новое шоу там ищите и ловите. В общем-то, зацените, давайте пообщаемся с вами еще и заэфирно. Плюс ко всему, свежий эпизод Рекорд Клаб Шоу, вот этот вот сегодняшний, который прямо сейчас уже финалится, тоже скоро выложим в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело переслушайте с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями. Этим вы очень сильно и хорошо поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Да, сегодня среда у нас, поэтому далее по расписанию Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня, как и всегда, максимально модный хаус-вайб. И это будет гостевой сет от проекта «Йотто».

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас гостевой сет от проекта «Йотто».

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. Сегодняшний сет не исключение, и это Йотто.

bring trouble to the podium.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.